0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19, 21. В Гродно днем от 18 до 20. Выше нуля. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27, 29. В Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, в Ушнуле, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19 и 21. В Гродно днем от 18 до 20. Выше нуля. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29. В Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов.
2: Уважаемый Денис Владимирович, вы уже не первый год в этой должности, непростой должности и в непростом регионе. Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и Россия, образующаяся, можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились, все, что там производят, это, можно было сказать, тогда глубинка наша была, и все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас. Что касается нашего сотрудничества, то даже Борис Вячеславович не может возразить, что оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, ну, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
1: Белорусская страна поставляет в российский регион продовольствие и промышленную продукцию, прежде всего молочные товары и металлоизделия. В Свердловской области закупаем металлопродукцию, медную проволоку и отдельные виды химического сырья. Вместе с тем стороны нацелены не только сохранять нынешнюю динамику, но и заметно наращивать экономические объемы.
2: Мы вам очень благодарны за то, что вы порой, вопреки всему, покупаете нашу технику. Мы машиностроительная страна. Если нужно, мы можем увеличить объемы поставок сельскохозяйственной продукции. У нас также развиты серьезно эти направления. И вот мы часто говорим машиностроительное, сельское хозяйство, но часто забываем о том, что мы в свое время и сейчас имели довольно высокий уровень развития станкостроения. Поэтому вы можете это учесть. Для нас это очень важно. Мы с президентом России часто обсуждаем эту проблему, особенно с вашими министрами. Они это понимают, что ну, без станка же не создашь ничего путного, особенно имея в виду Беларусь и Свердловскую область. Там станки нужны, нужны. Поэтому мы готовы в этом направлении работать. Сегодня бешенства хватает со стороны наших противников, которые приводят в ненормальное состояние нефтеперерабатывающее предприятие. Мы имеем два модернизированных завода. Посол это хорошо знает. И подставляем свое плечо в любое время, как это нужно, если в этом плане нужна помощь, поддержка вашему региону. Вы послу скажите, Борис Вячеславович нас проинформирует. Будем стараться вам помочь, так как помогаем сегодня всей России. Ну, я не говорю про удобрения минеральные. У вас этого добра хватает. Но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас. Хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним. И у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не чужие. Поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
1: Логичным шагом в продолжение сотрудничества по обозначенным направлениям президент назвал усиление промышленной кооперации. Когда западные компании ушли с рынка нашего и российского, у нас открылись новые возможности. И в этом направлении мы также готовы работать, подчеркнул глава государства.
2: Думаю, что нам надо смотреть на свое. Эти так называемые санкции показали нам, что нам, у вас об этом часто говорят, ориентироваться на своем и импортозамещением заниматься, и другими направлениями для того, чтобы создавать свое. С удовольствием слышу о том, что и самолеты появляются свои, гражданские, в том числе, я уже не говорю о ВПК, которая получила у вас очень серьезное развитие, а это, в свою очередь, и нас тянет за собой, потому что мы из ремонта техники, в основном это ремонтные базы, мы уже начинаем производить и бронетехнику, и самолеты, и судостроение у нас развивается не в ремонтном направлении, а в создании современных комплексов, современных машин. Для нас это выгодно, в то же время готовы работать там, в России, по всем направлениям. Благодарю вас за то, что вы посетили нашу страну. Побываете здесь, посмотрите, в чем-то мы отличаемся от Свердловска, но в основном похоже на ваш регион.
1: Свердловская область видит перспективы дальнейшего развития сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил журналистам губернатор российского региона после встречи с Александром Лукашенко. По его словам, есть еще множество примеров плодотворной работы. В частности, Денис Паслер упомянул функционирование совместных предприятий. Также губернатор отметил, что санкционный прессинг на Беларусь и Россию не препятствует сотрудничеству, а наоборот, открывает дополнительные возможности.
3: Мы сегодня обсуждали много проектов на будущее, связанные и с энергетической инфраструктурой, но и самое главное, рассказывал о тех проектах, которые реализуются в области по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я говорю про высокоскоростную магистраль. Именно в Свердловской области строится локомотив и весь подвижной состав со скоростью 400 км в час. Такого не было раньше ни в постсоветском пространстве, да, ни в России. И сегодня мы уверенными темпами в те сроки, которые поставил президент, делаем такой подвижной состав. Ну и, конечно же, я думаю, что со временем, наверное, когда-то он свяжет и Москву, и Екатеринбург, наверное, и Минск, да, может быть, другие какие-то проекты будут, так и в сфере авиации, то же самое по выпуску самолетов. Поэтому программа, на самом деле, большая. Беларусь была всегда обычно пятой, там, седьмой страной в торговле Свердловской области с другими зарубежными странами, а по итогу 2025 года заняла третье место. То есть мы существенно продвинулись, рост на 14-16%, почти миллиард долларов-то. Почти товарооборот. И, конечно же, с учетом тех перспектив, которые мы сегодня обсуждали, Андрей Григорьевич их поддержал, за это ему огромное спасибо. Я думаю, что это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году. И дальше, уверенно, будем реализовывать другие совместные проекты.
1: Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. Президент Беларуси подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Беларусь готова делиться своим опытом и возможностями в градостроительной сфере. Об этом на открытии сессии Всемирного форума городов в Баку заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко. «Наша страна имеет соответствующие компетенции. Наглядный пример – совместный проект Беларуси и Азербайджана по созданию агрогородка в Агдамском районе. Его реализация поможет местным жителям улучшить качество жизни. В целом в Беларуси на самых разных уровнях уделяют много внимания вопросам урбанизации, строительству жилья и созданию современной комфортной среды. Эти цели прописаны в уставных документах, которые задают общий курс развития нашей страны. А это создание умных жилых массивов, экологичных, энергосберегающих, а также доступных по цене.
4: Наша страна активно поддерживает мировые тренды урбанизации. Инициативы ООН «Хабитат» – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна. Каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.
1: Всемирный форум городов в Баку проходит под эгидой ООН. Это уникальная площадка для содержательного диалога, обмена опытом и выработки совместных решений. Участвует более 40 тысяч человек из 180 стран, включая глав государств, министров, представителей ООН. В 2026 году главная тема – жилье для всего мира, безопасные и устойчивые города и сообщества. 13-й форум регионов Беларуси и России пройдет 25-26 июня в Минске и Минской области. В первый день запланирована работа 10 тематических секций – от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день пройдут встречи председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов России и Беларуси, а также пленарное заседание в Минском международном выставочном центре. На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Беларусь планирует нарастить объемы поставок в Россию шерстяных и подкладочных тканей для производства школьной формы. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в нашу страну делегации во главе с заместителем министра промышленности и торговли России Иваном Куликовым. В понедельник российские партнеры посетили предприятие «Камволь». Это флагман белорусского текстиля с полным циклом производства – от изготовления пряжи до выпуска готовой продукции. За год здесь отшиваются около 6 миллионов погонных метров тканей. Делегация ознакомилась с деятельностью предприятия и обсудила перспективные направления сотрудничества. Одно из них – возможность субсидирования российских производителей шерсти. Как отметила в эфире СТВ генеральный директор УАО «Камволь» Татьяна Лугина, это позволит снизить сырьевые затраты, сделав конечную белорусскую продукцию еще более конкурентоспособной.
5: Мы работаем на российском рынке. У нас основной рынок экспортных поставок. По первому кварталу Минский камвольный комбинат, наше предприятие, имеет показатель 108% экспорта. Работаем мы через дилерскую сеть в основном. Представлены мы оптовым своим складом в городе Иваново. Стараемся уже перейти на такой локальный, скажем, уровень взаимодействия по федеральным округам.
1: Председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич выразила уверенность, что достигнутые договоренности приведут к конкретному результату.
5: При системной работе, которая есть у нас с Минпромторгом, результат у нас будет. Ну и, конечно же, у нас уже договоренности. Мы каждый квартал проводим совместные встречи с производителями Российской Федерации и Республики Беларусь на уровне Минпромторга, где мы обсуждаем все вопросы, которые увязаны и с фурнитурой, и с производством тканей, и с отшивом тех или иных изделий. Это еще раз подтверждает открытость формата и, конечно же, большой положительный результат, хорошей динамики. У нас, я уверена, что будет и дальше результат, который мы сможем доложить правительству и увидим в цифрах.
1: Около 70% производимой продукции «Беллекпрома» поставляют почти в 80 стран. Основным рынком является Россия. Сотрудничество ведется на взаимовыгодных условиях. Беларусь импортирует химические волокна, шерсть и фурнитуру, а закупает ковры и ткани. Визит российской делегации позволит наметить новые точки роста и расширить сотрудничество. Завершается подготовка к 36-й международной специализированной выставке «Белагра-2026». Она начнет работу 2 июня. Организаторы уже получили 565 заявок от участников из 11 стран. В 2025 году было 545 представителей. Традиционно основу экспозиции составляют белорусские предприятия. Активное участие подтвердили российские коллеги. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в 26-м году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ведутся переговоры с представителями Ганы, Кот-д'Ивуара и Узбекистана. В этом году увеличили площадь закрытых экспозиций на 4000 квадратных метров. Ключевыми событиями деловой программы станут международный форум «Агрошос. Стратегия роста» и межрегиональный форум «Дни ритейла в Минске». Также запланированы презентации агроэкотуризма Беларуси, встречи между отечественными и зарубежными компаниями, выступления творческих коллективов и военного оркестра. Белорусские аграрии завершают сев яровых. По данным Минсельхозпрода, освоено 94% необходимых площадей. Так, в Брестской области яровыми культурами засеяли 417 тысяч гектаров, в Гродненской – 318 тысяч, в Центральном регионе – 473 тысячи гектаров. Аграрии ведут сев гречихи. Работы выполнены на 50% площадей, а также заняты на полях спроса. Этой культурой уже засеяно 39%. В хозяйствах продолжается посадка картофеля. картофеля уже занято 89% площадей от плана.
0: Картина дня.
1: В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Военные отрабатывают применение современных средств поражения, включая специальные боеприпасы. Главная задача – проверить готовность личного состава и техники к действиям в неплановых и абсолютно неподготовленных районах по всей стране. В тренировке задействованы ракетные войска и авиация. Белорусские военные работают в тесном взаимодействии с российскими коллегами. Совместно они отработают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению. Особое внимание уделяется скрытности маневров и перемещению техники на дальние расстояния. В Минобороны Беларуси подчеркивают, тренировка носит плановый характер в рамках союзного государства. Она не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе. Упавший в Утянском районе Литвы беспилотник был оснащен взрывчаткой. Его обезвреживание пройдет на месте. Об этом заявила полиция округа, сообщают литовские СМИ. Как установили сотрудники антитеррористического подразделения полиции АРАС, на месте, где был найден разбившийся беспилотник, находятся взрывчатые вещества. В правоохранительных органах сообщили, что было принято решение провести их обезвреживание там же, поскольку транспортировка представляет угрозу для общества. Место падения дрона было оцеплено. Владельцев ближайших усадеб попросили на время покинуть дома. До ближайшей усадьбы от дрона 300 метров. В воскресенье вечером службы сообщили о разбившемся дроне в поле литовской деревни Самания. Как сообщают СМИ, предположительно он был украинским. По словам начальника главного комиссариата полиции Утянского округа Минда Угаса Пускунигиса, беспилотник обнаружил местный житель, который косил траву. Ведется расследование. Бывшего главу офиса Зеленского Ермака выпустили из СИЗО. За него внесли залог более 3 миллионов долларов. Содержали его в так называемой министерской камере. В ней арестант провел 4 ночи. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней по делу об отмывании свыше 10 миллионов долларов с возможностью внесения залога. Даже на Западе возмутились. Вот что написал на своей странице в соцсети экс-премьер Польши Лешек Миллер. Обычный гражданин, укравший велосипед, получает наручники и полицейский надзор. Человек из высших эшелонов власти, подозреваемый в отмывании миллионов, получает счет к оплате. Немного похоже на выселение из 5-звездочного отеля. Спасибо за пребывание в нашем заведении, вот ваш счет. Вся эта история также напоминает гангстерский фильм. Роскошное поместье под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег. По словам Миллера, Украина годами заверяла Запад в якобы прозрачности своих институтов, однако в реальности все оказывается совсем по-другому. Власть Владимира Зеленского в Украине – это машина бесправия. Об этом в интервью Белте заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он отметил, что на коррупционные скандалы украинская власть отреагировала весьма характерно, попытавшись повлиять на ход следствия и правоохранительные структуры, задействованные в расследовании этих преступлений. Дело дошло до ареста детективов.
2: Какое ты право имеешь по Конституции процессуально независимых следователей, по законодательству процессуально независимых, на которых никто не может ни давить, ни просить, ни уговаривать, а тем более запугивать. Однако следователи НАБУ, детективы они там называются, были арестованы службой безопасности Украины, которая незаконно исполнила приказ этого Зеленского Ермака. В течение полугода содержалось в казематах СБУ, избивались люди там, значит, выбивались из них показания, что они изменили родину, что они ради русских решили скомпрометировать Зеленского и Ермака. Потом все-таки по настоянию американцев, естественно, их освободили. И те же самые, значит, детективы принялись еще с большим рьяным усилием расследовать это дело. И вот сейчас ударили по самому близкому человеку к Зеленскому, Ермаку. Правильно сделали? Потому что этот негодяй спокойно отправлял и на смерть, потому что под его командой производились покушения на оппонентов режима. Те оппоненты убивались. Это еще предстоит следствию, так сказать, установить и доказать, если они будут этим заниматься. А отправлялись в тюрьмы, готовились указы о лишении гражданства, о санкциях, о отъеме имущества, прав собственности, арестовывали счета, То есть издевались по полной программе, ссылаясь на войну, военное положение и так далее, и так далее. Вот теперь этот негодяй на своей шкуре ощутил, что такое садиться в камеру. И когда ему предъявляли подозрения, по нашему обвинению, да, он дрожал весь, как осиновый лист. Ему 60 лет, ему 30 лет юридической практики, и видно было, какой-то мелкой душонка.
1: США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти, утверждает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в переговорной команде. Агентство отмечает, что мера носит временный характер, а Тегеран требует отмены всех американских санкций против Ирана. Ранее в МИД Ирана заявили о готовности к любому сценарию в конфликте с США. Известно, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если Трамп отдаст приказ возобновить атаки. Действия США и Израиля на Ближнем Востоке уже обошлись мировому бизнесу как минимум в 25 миллиардов долларов, и сумма продолжает расти, пишет Рейтер. Почти 300 крупных предприятий объявили о снижении финансовых потерь. Меры включают повышение цен, сокращение производства, приостановку дивидендных выплат и увольнение сотрудников. Сильнее всего последствия геополитического эгоизма ощутили Великобритания и Европа. Из-за жесткой зависимости от ближневосточного сырья и разрушения логистических путей, европейские компании сокращают прогнозы прибыли вдвое чаще, чем их конкуренты в Азии и США. Под сильнейшим ударом – авиаперевозки, производство бытовой химии, продуктов и автопром.
0: Картина дня.
1: Правительство скорректировало критерии аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

0: социальных сетях не является законной. Рекламировать же деятельность можно, но реализовывать только через интернет-магазины или офлайн. Покупая товар в соцсетях, граждане не смогут получить необходимый объем правовой помощи, в том числе в сфере защиты прав потребителей. Это риск для потребителей. Об этом рассказал заместитель начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Юрий Пырьев.
1: Необходимо отметить, что за прошедшие годы идет интенсивный рост интернет-магазинов и количество потребителей на интернет-площадках. Не только потребителей, но и продавцов. И динамика будет только увеличиваться, потому что растет количество потребителей, и оно продолжает расти. Я думаю, что со временем, конечно, и наши интернет-площадки белорусские выйдут на международные рынки. Я, в общем-то, очень надеюсь, на которых будут реализовываться наши белорусские товары, отечественного нашего производства. И вот такая динамика, наверное, самая приятная для нашей страны. Чего всем, в общем-то, нашим продавцам, производителям и желаю. Хотел бы всем потребителям рекомендовать не приобретать товары в социальных сетях. Социальные сети – это не инструмент для реализации товаров, либо каких-то работ и услуг. Потребители, приобретая там товары или услуги, не защищены, потому что не обладают информацией непосредственно о продавце, исполнителе, не понимают, кто является лицом, которое будет принимать претензии. Эта информация полностью закрыта. Рекламировать свои товары и услуги в социальных сетях можно. Это допускается и не запрещается законодательством. Но реализация товаров должна осуществляться либо через интернет-магазин, либо через интернет-площадку, где будет размещена информация об этом продавце, либо в офлайн-магазине. Только такие способы реализации защитят потребителей от дальнейших проблем. Если все-таки удается получить информацию о продавце, в частности, бывает такая ситуация, что индивидуальные предприниматели размещают информацию о себе в этих социальных сетях. В этой ситуации, и прошу заметить, это субъект Республики Беларусь, то в этой ситуации, конечно, обратившись в местные исполнительные органы, обратившись в общественное объединение, потребители имеют возможность защитить свои права. Но не факт, что данная информация будет достоверна. Ведь указать чужие данные – это так же просто, как и разместить информацию о несуществующих товарах. Законная форма реализации товаров в интернете у нас интернет-магазины, интернет-площадки. Иные формы не предусмотрены. Поэтому пользоваться надо исключительно этими инструментами.
0: Летний музыкально-туристический сезон в Минске стартует уже 23 мая. Об этом рассказала начальник управления культуры Мингорсполкома Екатерина Лучина. Программа расширится. Новой площадкой этого сезона станет историко-культурный комплекс «Лошадский» на улице Чижевских. Основные мероприятия будут проходить в привычном для минчан месте в Верхнем городе.
2: Подготовлено большое количество мероприятий, которые будут затрагивать не только территорию Верхнего города, как было в предыдущие годы, да, но мы расширили масштаб нашего проекта. Это и классика у ратуши. Вернем в этом году проект «Джазовые вечера у ратуши». Также будет работать библиотека под открытым небом, детская площадка, площадка караоке, где жители смогут посоревноваться в исполнительском искусстве. В историко-культурном комплексе «Лошадский» по улице Чижевским. Там по пятницам будут проходить театральные вечера. В субботу у нас разработан новый совершенно проект городской, называется «Формула успеха», где студенты всех высших учебных заведений будут принимать участие и показывать свои таланты. Площадка у Дворца спорта. Стартуем мы с 30 мая. Готовлены яркие, интересные, молодежные программы. По пятницам у нас будут проходить кинопоказы вечерние на Дворце спорта возле амфитеатра. Также будут там организованы интеллектуальные, музыкальные квизы. Суббота – это уже такой более, наверное, концертный формат. Будут проходить концерты с участием практически всех радиостанций нашего города. Начнем мы, конечно же, с радио «Минск». И до конца сентября каждую субботу свои радиостанции будут показывать свои программы. В воскресенье это будет такой немножечко спокойный формат. Возможно, это будут какие-то спортивные мероприятия.
0: Продолжается возвращение белорусского флага и гимна на все крупнейшие мировые соревнования. Международная федерация гимнастики допустила всех белорусских атлетов без каких-либо ограничений на старты под своей эгидой.

0: Это касается таких видов, где спортсмены Беларуси традиционно сильны. Допуск распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Подобное решение принято на исполкоме организации, которая на минувших выходных прошла в Египте. Решение вступает в силу незамедлительно. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19-21, в Гродно днем от 18 до 20, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске от 20 до 22 тепла. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь, Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами, обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Ты слушаешь Альфа-радио.

согрета земля, тут матулиной песней. Согрета земля, тут матулиной песней.

0: Александр Лукашенко накануне провел встречу с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Президент назвал сотрудничество с этим российским регионом успешным, однако уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов, уверен глава государства.
1: Что касается нашего сотрудничества, оно успешно. И за последние годы мы достигли где-то около миллиарда товарооборота в нашем сотрудничестве. Но понимая масштаб и понимая те объемы, которые вы можете производить, и мы, миллиарды – это просто для нас проходная цифра и дело времени, чтобы мы могли даже удвоить этот товарооборот.
0: В продолжение темы президент обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества со Свердловской областью. В их числе, например, машиностроение, сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. Беларусь, несмотря на санкции, не испытывает проблем с реализацией удобрений, но при необходимости готова оказать в этом плане поддержку российскому региону, подчеркнул президент.
1: Я не говорю про удобрения минеральные, у вас этого добра хватает, но если вам будет выгодно, пожалуйста, мы можем оказать и здесь существенную поддержку. Хотел сказать, учитывая, что и санкции ввели против нас, хотя эти такие санкции, что мы приспособились, я уже говорил, к ним, и у нас сегодня лишних минеральных удобрений нет. Все, что мы когда-то поставляли, и даже больше, и по ценам, и по объемам, мы продаем на международных рынках. Но, тем не менее, вы же свои люди, не шутите. Поэтому, если нужно, мы окажем поддержку.
0: 13-й форум регионов Беларуси и России пройдет 25-26 июня в Минске и Минской области. За годы проведения форум приобрел статус традиционной диалоговой площадки представителей органов власти и бизнес-сообществ России и Беларуси. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям белорусско-российского сотрудничества, от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день состоится встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и регионов Беларуси. Отмечу, в рамках форума планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. И в завершении выпуска белорусские школьницы победили в Европейской олимпиаде для девушек по информатике, которая прошла с 12 по 18 мая в Италии. В этом году в олимпиаде состязались 247 участниц из 68 стран мира. Традиционно каждую страну представляет команда из 4 участниц и 2 тренеров. В течение 2 дней девушкам предлагалось за 5 часов решить 4 задачи. В итоге в копилке наград нашей команды 2 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Дети поют джаз. Так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича, юные талантливые артисты, исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Торо Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 11, в Минске 14 тепла, в Гомеле и Могилеве плюс 16, в Витебске 17 выше нуля. Сегодня в Бресте синоптики обещают плюс 19, 21, в Гродно днем от 18 до 20 выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27, 29, в Минске от 20 до 22 выше нуля. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай. Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Страна».

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер «Компания Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.

0: Салют! Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Say low, yeah, do say no man.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник. На дворе 19 мая. И традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака. И рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу, выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. Глава государства подписал соответствующий указ. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В Пскове прошла рабочая встреча главы администрации президента Беларуси Дмитрия Крутого с руководством российского региона. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики. Целью стало обсуждение уже налаженного взаимодействия в рамках существующих дорожных карт, а также поиск новых точек роста. Глава администрации президента рассказал, что Псковская область вместе со Смоленской и Брянской находятся в топе российских регионов, с которыми налажено особенно активное сотрудничество. Это эталонное взаимодействие, которое можно трансформировать в более дальние регионы, сказал Дмитрий Крутой. В Беларуси свидетельство об аттестации риэлтора получили 1690 человек. Об этом сообщила начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Диана Подлесская. Она напомнила, что с 16 мая вступили в силу основные положения закона о риэлторской деятельности. Документ скорректировал некоторые требования к претендентам на получение свидетельства об аттестации риэлтора. Если ранее было необходимо профильное образование, то сейчас достаточно иметь любое высшее, пройти обучающие курсы. После этого можно сдавать экзамен, пояснила Диана Подлесская. Из Минска запустят регулярные рейсы на Шри-Ланку. Об этом сообщил директор департамента по авиации Минтранса Игорь Голуб. Он напомнил, что 13 мая подписано межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя странами. Направление востребовано, и чартерную программу открыли 28 октября прошлого года. Пассажиропоток превысил 12 тысяч. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз Трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками, с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 9, в Гродно плюс 12, в Минске плюс 13, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 14, в Витебске 15 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Иран объявил о создании специального ведомства по управлению Армузским проливом. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Литве упал беспилотник со взрывчаткой. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив пишет о том, что Латвия требует от Литвы вернуть более 30 миллионов евро за рельсы. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня пишет о том, что США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти. Телеграм-канал СБ Беларусь сегодня пишет о том, что США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же информация о том, что почти 50% опрошенных эстонцев заявили об ухудшении финансового положения за последний год. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Прямо сейчас. Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски Великой

0: Кормление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама. Гороскоп.
2: Итак, гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен, старайтесь не рисковать и действовать осторожно. Этого будет достаточно, чтобы избежать неприятностей и не допустить серьезных ошибок. Телец, нелегко сохранять спокойствие и дружелюбие в первой половине дня. Чаще обычного возникают разногласия с окружающими. Некоторым тельцам сегодня придется иметь дело с людьми, которые им совсем не симпатичны. Близнецы, благоприятный день, яркий, интересный и вдохновляющий. Рак, первая половина дня благоприятна, она подходит для решения серьезных вопросов. Лев, нелегко сохранять самообладание, вы можете остро реагировать на любые пустяки, это особенно заметно в первой половине дня. Дева, в начале дня вы стараетесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, обращать внимание даже на незначительные события и мелкие детали. Весы, день будет довольно-таки беспокойным, сложно сосредоточиться на чем-то одном. Часто появляются новые дела и задачи. Скорпион, легкий благоприятный день, который отлично подходит для общения с самыми разными людьми. Стрелец, день отличается напряженным эмоциональным фоном, а это значит, что тревожиться, огорчаться и сердиться сегодня вы можете куда чаще. Чем обычно. Козерог. Подходящий день для того, чтобы обдумывать сложные вопросы, строить планы, а также разбираться в запутанных и неоднозначных ситуациях. Водолей. Начало дня будет ярким, интересным и благоприятным. Это отличное время для того, чтобы взяться за совершенно новые дела. Рыбы. Может быть трудно собраться с мыслями и сосредоточиться на делах. Не всем рыбам удается противостоять соблазнам. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это спокойный, благоприятный день. Он наверняка понравится людям, которые в последнее время о многом тревожились, переживали и запутались. Пустяков. Есть шанс обрести сегодня гармонию. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании.

0: Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. Беларусь открыта для искреннего диалога и живого партнерства, готова совместно искать ключи к решению проблем современной урбанистики. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в Азербайджане на 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой ООН. Спикер отметил, что в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. Стала известна программа форума регионов Беларуси и России, который состоится 25-26 июня в Минске и Минской области. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям сотрудничества. Планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Более 13 тысяч выпускников примут участие в последнем звонке на Минск-арене. Об этом сообщила первая зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. Она напомнила, что в этом учебном году последние звонки состоятся 23 мая. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 9, в Гродно плюс 12, в Минске плюс 13, в Гомеле плюс 17, в Могилеве плюс 14, в Витебске 15 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: «Государство для народа».
1: Итак, рубрика «Государство для народа». В Бресте учреждения здравоохранения области получили ключи от 20 легковых автомобилей медицинской помощи. Из областного бюджета выделили более 1 миллиона рублей для улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям региона. И приобрели 20 автомобилей Bell GS50. В частности, легковой специальный автотранспорт применяется для оказания неотложной медицинской помощи пациентам на дому, выездов врачебных бригад для оказания паллиативной помощи, а также выездов врачей-специалистов для проведения комплексных медицинских осмотров пациентов с ограниченными двигательными возможностями. В Ганцевичской центральной районной больнице строят новый лечебный корпус. Напомню, в больнице проходит масштабная реконструкция. Некоторые ее этапы уже выполнены. В первой очереди был капитальный ремонт рентген-кабинета. Он завершен в прошлом году, сдан в эксплуатацию, сейчас благополучно функционирует. Вторым этапом была постройка кислородной станции. Сейчас самый большой этап – новый лечебный корпус. На данный момент выведена коробка пятиэтажного корпуса, начаты отделочные работы. И еще важная история. В Минске обработано 87% территорий, занятых борщевиком Сосновского. Предприятия системы «Минск-Зеленстрой» ежегодно проводят комплекс работ по ограничению распространения численности инвазивных растений на закрепленных за ними территориях. В частности, это касается золотарника канадского и борщевика Сосновского. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
4: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Сельская газета «Наво», что в Ашмянском районе топят бабу и чаму на веселье запрошают поля унидших. Более подробно читайте на страницах сельской газеты и узнаете, какими традициями и приметами живет Ашмянский район в 6-м выпуске проекта «Голосы весок». Народная газета «Вкусе не спорят». Узнали, в чем секрет качества и вкуса белорусской мясомолочной продукции. СБ «Беларусь сегодня». Что бы такое съесть, чтобы похудеть? Диетолог про картофель, здоровый сон, белки и кето-диету. Более подробно на страницах СБ «Беларусь сегодня» и, конечно же, на сайте sb.by. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим, слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. Так что встречайте мою коллегу Полину Коногу и нашего гостя буквально через несколько минут. Ну а в 9 ровно не пропустите вы

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски Великой

оформления. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким, около 1 миллиарда долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества, в их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, также при необходимости минеральных удобрений. Логичным шагом в продолжении сотрудничества по обозначенным направлениям представляется усиление промышленной кооперации, отметил президент. Беларусь открыта для искреннего диалога и живого партнерства, готова совместно искать ключи к решению проблем современной урбанистики. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в Азербайджане на 13-й сессии Всемирного форума городов, проводимого под эгидой ООН. Спикер отметил, что наша страна готова делиться опытом и возможностями в градостроительной сфере. В программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы одним из 7 важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В национальной стратегии устойчивого развития на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Стала известна программа форума регионов Беларуси и России, который состоится 25-26 июня в Минске и Минской области. В первый день запланирована работа 10 тематических секций, посвященных различным направлениям сотрудничества – от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. Во второй день в Минском и Международном выставочном центре состоится пленарное заседание. На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Более 13 тысяч выпускников примут участие в последнем звонке на Минск-арене. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. Она напомнила, что в этом учебном году последние звонки состоятся 23 мая. Торжественная часть начнется в 10:00 на базе учебных заведений. В 17:00 на Минск-арене пройдет городское мероприятие, посвященное последнему звонку, куда будут приглашены все выпускники. Выпускные вечера состоятся 12 июня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2.75 рубля, 3.82 за 100 российских рублей и 4.07 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 10, в Гродно плюс 14, в Минске плюс 13, в Гомеле плюс 18, в Могилеве плюс 16, в Витебске 17 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди местами с грозами, в Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев. Беларусь-Россия. Сотрудничество в условиях санкций. В Беларуси началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и обеспечения. ЕС столкнулся со стратегической уязвимостью из-за зависимости от США. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
6: Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 9:13 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-Радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Присоединяйтесь к нам на главной странице сетевого издания sb.by. Идет стрим. Слушайте нас на Альфа-Радио. Рада представить нашего гостя. В студии сегодня политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Алексей Викторович, доброе утро. Рада вас видеть.
2: Взаимно.
1: Вот мы с вами до эфира поговорили о том, что совсем скоро будет, ну, через месяц форум регионов Беларуси и России, и, наверное, с вот этой вот темой регионального сотрудничества между нашими странами в рамках союзного государства предлагаю и начать, тем более, что вчера как раз во Дворце независимости глава государства встречался с губернатором Свердловской области и говорили как раз о точках роста, которые могут быть, тем более, что вот показательный регион $1 миллиард, да, хотя это не предел, можно еще больше, как обычно. Но вот президент говорил о том, что промышленная кооперация – это основа и будущее нашего развития, взаимоотношений между Белоруссией и Россией. Ну и тем более, если говорить о том, что уже который год существуем, да, живем в санкционном давлении в рамках санкций, как раз вот эта вот промышленная кооперация и выгодные проекты, которые есть между нашими странами, они как раз сегодня помогают, да, на что-то опираться конкретно и предметно. Как считаете, какие вот здесь у нас перспективы, куда еще дальше можем шагнуть?
2: Ну, вот что касается сотрудничества с Россией, это, конечно, для Беларуси с точки зрения технологической, с точки зрения экономической сегодня важнейший партнер. И белорусы от этого не отказываются, даже несмотря на разные интересные предложения Запада, которые периодически возникают. И вот буквально тоже вчера замминистра иностранных дел Беларуси секрета сказал об этом в интервью немецкому журналу по поводу того, что мы многовекторная страна, но у нас есть интересы с Россией, на которые никто не должен покушаться, никто не должен думать, как нас от нее оторвать. Вот. Поэтому и президент Беларуси Александр Лукашенко это неоднократно подчеркивал, неоднократно говорил в лицо всем иностранным гостям, особенно с той западной стороны. Ну и вот фактически уже традиционные понедельники, это всегда встречи президента Беларуси с представителями российских регионов. Есть разные по значимости для нас регионы, но вот что касается Свердловской области, то она действительно достаточно мощная в экономическом плане. Торговый оборот почти в миллиард. У нас со многими государствами гораздо меньшие торговые обороты, чем здесь с отдельной областью. Поэтому, безусловно, это серьезный торговый партнер. То, что наш президент обращает внимание на вот такие мелкие детали, то есть не просто глобально говорит о сотрудничестве, а вникает конкретно, что каждое конкретное белорусское предприятие может поставить в конкретную российскую область, и что мы можем получить оттуда. Вот это говорит о серьезной погруженности главы государства в наши внутренние расклады, о понимании того, как развивается белорусская торговля, производство, чего не хватает. Мы знаем, что президент, ну, это фигура, которая занимается уже так тяжеловесно и политическими, экономическими вопросами. То есть, если что-то принято на уровне президента, это должно быть, безусловно, исполнено. И вот сейчас шла речь о сотрудничестве со Свердловской областью, именно, во-первых, в глобальном плане, в области импортозамещения, в области технологического суверенитета. Об этом говорил Александр Григорьевич Лукашенко. Он говорил, что да, сегодня мы находимся под санкциями и мы, и Российская Федерация. И, как мы видим, никто эти санкции снимать с нас не собирается. Вот буквально на днях, например, литовский президент в очередной раз там заявил, что не видит возможности для сотрудничества. Заявили о том опять в Литве, что не видят возможности, несмотря на давление, как сами признались, со стороны Соединенных Штатов Америки, они не видят возможности для снятия санкций с белорусского калия и возобновления транзита по литовской территории. Ну и вот наш президент заявил, ну хорошо, вы нас не пускаете, мы нашли другие пути, мы знаем, кому поставить. Та же Российская Федерация тоже нуждается в удобрениях, это был один из из кейсов, которые обсуждались на встрече с губернатором Свердловской области. Белорусы, как сказал президент Александр Лукашенко, готовы поставлять, учитывая, что в Свердловской области тоже есть свой агропромышленный сектор, да, но Свердловская область больше нацелена на мясомолочное производство. Здесь есть пересечение с белорусским агрономическим и сельскохозяйственным кластером. Вот. Но мы готовы поддержать в том числе и растениеводство, чего там на Урале с не очень хорошими почвами не хватает. Удобрений. Вот, пожалуйста, белорусы могут их поставить и помочь наполнить хлебом эту область. Но, конечно, основной разговор велся вокруг серьезных проектов, поскольку промышленных именно, да, поскольку Свердловская область — это такая серьезная металлургическая зона в Российской Федерации. Это место добычи большого числа руд различных металлов. Беларусь заинтересована в получении металлопроката, потому что у нас своих ресурсов нет. Но белорусам есть что предложить в обмен. То есть очень вырисовывается хорошая схема. В Свердловской области металлы добываются. Белорусы могут поставлять для металлообработки, во-первых, станки. У нас об этом шла речь, и президент подчеркнул, что сохранилась станкостроительная отрасль. И станки при обработке всего нужны. Поэтому без станков никакое производство невозможно. И здесь как раз Республика Беларусь готова делиться не только самими станками, но и речь шла и о технологиях, речь шла опять о создании, в том числе и, возможно, предприятий совместных. Вот. А восстановление кооперационных цепочек о поставках тех или иных узлов, которые раньше, например, делались на Западе, привозились в Россию. Сегодня и губернатор Свердловской области это подчеркивал, что как раз мы создаем собственные кооперационные связи, которые должны быть противопоставлены вот этим навязанным нам санкционному давлению, давлению в ограничении наших технологий. Также, ну, машиностроение белорусское традиционно, особенно для горнодобывающей отрасли, мы производим хорошие, серьезные автомобили, которые Российская Федерация с удовольствием покупает, покупала и, как надеется наш президент, и будет покупать дальше. Ну и взаимодействие по целому ряду еще других спектров. Та же, например, нефтепереработка. Александр Григорьевич очень четко высказался и так достаточно резко охарактеризовал действия Запада. Он назвал их бешенством. А действительно мы видим, что уничтожение нефтеперерабатывающего потенциала Российской Федерации сегодня, например, со стороны Украины и поддерживаемое Западом, но это серьезные, на самом деле, удары по экономике, поэтому у Беларуси есть, как наш президент отметил, хорошо оборудованные, модернизированные нефтеперерабатывающие предприятия, поэтому мы можем поставлять и топливо, и различные масла, и другие элементы, и другие продукты нефтепереработки, то есть это все на российском рынке, безусловно, будет востребовано. То есть на самом деле, и вот было заявлено, что тот миллиард, который сегодня есть, это действительно, ну, начальная точка, потому что та же Свердловская область, по сути, это пол Беларуси. Там население около 4 200 300 тысяч человек. Это серьезный промышленный район. И, безусловно, он нуждается во многих вещах, сопровождающих эти и горнодобывающие производства, и перерабатывающие. Вот. Поэтому, ну, для белорусов это действительно еще один шанс, еще одно открывающееся, ну, оно, по сути, открыто, но развивающееся, так скажем, направление сотрудничества. Вот об этом всем шла речь, и очень, конечно, символично, что есть у нас связи не в целом с Россией, а с каждым конкретным регионом. Мы понимаем специфику, Россия большая, регионы все очень разные по своим экономическим возможностям, по своим профилям производственным, там, сельскохозяйственным и так далее. И вот то, что белорусы точечно работают, именно учитывая вот эти все особенности российских регионов, показывает, что для нас действительно Россия — это не просто серьезный, надежный партнер, это самый близкий партнер. Мы вникаем во все тонкости, и, может, иногда белорусы даже лучше знают Россию, чем сами россияне.
1: Да, на самом деле, действительно, каждому знаем, что предложить. Алексей Викторович, спасибо. Но вот если продолжать союзную тематику, то тоже вот не могу не затронуть...

0: запасов и подготовки их к применению. Ну, давайте тоже это прокомментируем.
1: Причем еще вы не отметили,
0: да,
1: что к применению из необорудованных районов.
0: Да-да-да.
1: По сути, о чем здесь идет речь? Вот эта тренировка наших сил после того, как в Беларуси на боевое дежурство поставлено российское тактическое ядерное оружие, после того, как у нас поставлены на боевое дежурство комплексы «Орешник», которые, как заявил Владимир Путин, президент России недавно, тоже могут быть оборудованы в случае чего ядерными боеголовками. У нас это такой асимметричный ответ на всю ту милитаристскую и алармистскую вакханалию, которая на наших границах западных происходит. Мы видим, как Польша сегодня сорвалась с цепи, увеличивает бездумно свои вооруженные силы. То там 300 тысяч, сейчас уже кричат и про большее число, там про 400, под 500 хотят. Мы видим, как Германия заявила о желании создать сильнейшую, крупнейшую армию в Европе. При этом уже они перебрасывают 5 тысяч своих военных непосредственно к границам Беларуси. Причем очень с печальным символизмом. 45-я это бригада, которая в 1941 году нападала на территорию Беларуси. И сейчас ее опять размещают на наших границах. Мы видим, что происходит в странах Балтии. Литва, Латвия, Эстония. Они тоже милитаризуются. Они сегодня строят новые заводы по производству боеприпасов. Литва уже заявила, что она хочет засыпать всю границу с Беларусью минами, поскольку вот буквально недавно вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Мы видим, что сегодня в Латвии бывший, ну, уже министр обороны Спруц заявил, что Латвия вообще страна дронов, что они уже тут создали эту пресловутую стену дронов. Ну, огромные многомиллиардные вложения. Мы видим, что увеличение бюджетов военных до 5% от ВВП уже там в этих прибалтийских государствах, как минимум в Польше, происходит. И самое главное, что мы видим реально, как на наших границах сосредотачиваются новые военные группировки. Мы видим получение нового современного оружия той же Польши, из Южной Кореи, из Соединенных Штатов Америки. Мы видим строительство логистических путей, они строят железные дороги повышенной проходимости, и которые могут выдержать всю военную технику. Более того, сейчас, вот сейчас, одна несчастная Латвия, маленькая страна, где там, по официальным данным, 1 600 000, 1 800 000 человек, так она сейчас участвует, одна эта Латвия, в 10 учениях сразу. Несколько учений, там 3-4 учения, это крупные учения НАТО, которые охватывают весь европейский регион, в котором задействованы вооруженные силы разных государств НАТО. Это сейчас на наших границах происходит. Какой ответ может дать Беларусь? У нас нет денег для того, чтобы бесконтрольно увеличивать армию. Мы не можем сделать там у себя 500 тысяч, 1 000 000 человек. У нас нет на это средств. Но мы можем сделать другое. Мы можем создавать современные средства вооружений, что мы делаем. Ракетные системы залпового огня, собственной разработки, производство собственных боеприпасов. Ориентация тоже на усиление дронов, беспилотных летательных аппаратов и противодействие им, борьба радиоэлектронная с БПЛА сегодня в центре нашего внимания. В Беларуси есть собственные разработки. Но, конечно, наш главный ответ – это вот такое асимметричное действие, это размещение на своей территории вооружений, которые могут нанести неприемлемый ущерб противнику, о чем неоднократно президент Беларуси, верховный главнокомандующий Александр Лукашенко говорил. И вот как раз владея таким оружием, надо отрабатывать его использование. Мы видим сейчас слаживание частей, мы видим сейчас, что отрабатываются вопросы именно использования в нестандартной ситуации, то есть с мест, как сказано еще раз, необорудованных. То есть мы же не знаем, когда, извините, придет война. Но президент всегда говорит, что эти сволочи за границами, они готовятся, готовятся на нас напасть. И мы это видим. И мы к этому тоже вынуждены готовиться, к противодействию. Поэтому, безусловно, мы, не нарушая никаких законов, международных норм, на своей территории проводим учения, имеем на это полное право, так же, как они это делают на своих территориях. Но мы еще раз подчеркиваем, что эти учения не угрожают никому, не носят в адрес третьих стран, не несут никакой угрозы, но они нам необходимы для именно слаживания наших и России.

0: российских, в том числе, задействованных сил, потому что это ядерное оружие, оно в том числе находится под контролем российских специалистов. И тут я еще хочу подчеркнуть, что не нагнетаем ли мы ядерную истерию? Нет. Мы как раз не нагнетаем. Вспомните, буквально с месяц назад ядерную истерию нагнетали Франция, Польша, Литва, которые кричали, что давайте разместим французское ядерное оружие на территории Польши, стран Балтии. Польша заявила, да, мы готовы свои самолеты «Рафал» поставить на боевое дежурство, которые являются носителями ядерного оружия. А еще где-то с год назад мы помним, как отрабатывалось американскими войсками и войсками НАТО в целом, отрабатывалось ядерное бомбометание по Калининграду и по Санкт-Петербургу. Поэтому наш ответ – это ответ. Это не вызов, который мы им бросаем. А это наш ответ на их вызов, чтобы, ну, немножко ребята просто пришли в себя и поняли, что у нас есть чем ответить.
1: Алексей Викторович, я вас благодарю. Ну, тему, кстати, безопасности предлагаю продолжить во второй части нашей программы. У нас сейчас в эфире короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко накануне встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. За последние годы достигнут товарооборот около 1 миллиарда долларов. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. Совмин определил перечень организаций и инвестпроектов по возведению и реконструкции молочно-товарных комплексов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 таких объектов. Более 500 заявок из 11 стран поступило для участия в «Белагра-2026». Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ключевыми событиями деловой программы станут Международный форум «Агрошос. Стратегия роста» и Межрегиональный форум «Дни ритейла» в Минске. Какие документы необходимо подготовить школьникам и студентам для трудоустройства, напомнили в Минтруда и соцзащиты. В списке направления на работу от службы занятости, паспорта или иной документ, удостоверяющий личность, справка, подтверждающая обучение в учебном заведении, а также медицинская справка о состоянии здоровья. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно плюс 15, в Минске плюс 14, в Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 23, в Витебске 24 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Я напоминаю, что мы продолжаем обсуждать самые главные интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Присоединяйтесь к нам на главной странице сетевого издания sb.by, где идет прямой стрим. Также слушайте нас на Альфа-Радио. Мы продолжаем. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Алексей Викторович, ну вот действительно предметно мы так с вами обсудили в первой части нашей программы, в том числе и безопасность, да, и вот вы действительно так глубоко затронули те процессы, которые мы сегодня наблюдаем у наших соседей. Ну, давайте вот мы тему немножечко расширим, поговорим о Европе в целом. Вот одно из европейских изданий выпустило большой материал о том, где говорит, что Евросоюз сегодня столкнулся со стратегической уязвимостью из-за зависимости от США, и в частности большая проблема в вопросах разведки, наблюдения и планирования дальнобойных ударов. И вот пишут о том, что после окончания холодной войны европейские страны фактически передали Соединенным Штатам ключевую роль в сфере глубоких ударов, включая разведку, рекогносцировку, систему наблюдения и ударные средства. И вот сегодня для Европы, если говорить о военной сфере, отмечается, что одна из главных проблем – это как раз-таки отсутствие единой системы обмена разведданными и координации между европейскими союзниками. Ну, мы не единожды обсуждаем о том, что происходит сегодня в Евросоюзе в части экономики, какие-то политические бывают там разные моменты, миграционный кризис, ну, как-то военную тематику смотрим меньше. Вот действительно ли, согласитесь ли вы с европейским изданием о том, что проблемы действительно сегодня такие в военной сфере есть?
2: Ну, смотрите, Полина, во-первых, действительно долгие годы Европа находилась под щитом НАТО. У Европы не было самостоятельной европейской армии, в том смысле, что вооруженные силы Европы не имели единого именно европейского командования, не отрабатывали учения взаимодействия именно в рамках европейского сообщества, а действительно у них было НАТО. Сейчас мы наблюдаем определенный кризис внутри НАТО. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки, которые всегда были в НАТО локомотивом и технологическим, и финансовым, ну, две трети, по сути, бюджета НАТО это Соединенные Штаты Америки финансировали. И поэтому то, что они тянули на себе основное производство наиболее важных вооружений, то, что именно баллистические ракеты были размещены в тех же Соединенных Штатах с ядерными зарядами, и, соответственно, Соединенные Штаты контролировали их использование и не считали нужным погружать в специфику руководства этим видом оружия и его направлением своих европейских партнеров. Это очевидно. Кроме того, мы сейчас видим, что американцы заявляют о возможности частичного вывода своих войск из Европы. Мы видим, что тот же Дональд Трамп, разгневанный за то, что его не поддержали в войне с Ираном, сегодня ставит палки в колеса и пытается всячески уменьшить свою ответственность за Европу, говоря, что вот несите эту ответственность сами. И в самом деле мы сегодня тогда можем говорить, что есть определенный кризис. Европейцы, правда, вот что хорошо для нас сегодня, то, что у них есть кризис, то, что у них есть действительно проблемы. Европейцы располагают оружием там средней и меньшей дальности, ну, например, оружие баллистическое, стратегическое сегодня для них это как раз такой является серьезной проблемой. То есть его у них или нет, или они не умеют его использовать. Действительно, они сегодня полагались на те же, например, разведывательные данные, которым передавали спецслужбы Соединенных Штатов Америки, используя активную спутниковую сеть, которая есть у США, используя элементы вот этого там Старлинка, элементы той глобальной сети разведки, которую развернули США. И без этих сведений сегодня европейцы не могут принимать действительно квалифицированные правильные решения в области управления ракетами для глубоких ударов. Мы понимаем, что куда направлены эти удары. Понятно, что они направлены на Россию. Речь идет о возможном противостоянии с какими-то еще там странами, типа Ирана и так далее, но Россия в первую очередь. Вот. Но то, что хорошо, что у них сейчас есть с этим проблемы, а что плохо, что они это видят, знают и, к сожалению, над этим работают. Они сегодня создают собственные внутриевропейские организации, полностью отвязанные от НАТО. Они сегодня проводят учения параллельно натовские, параллельно европейские, практически с одними и теми же задачами, где отрабатывают для именно европейского региона и для европейских вооруженных сил разных стран, именно Европы, без участия США, отрабатывают взаимодействие, отрабатывают возможности ведения единой разведки, принятия единых решений. То есть, к сожалению, они в этом направлении работают и продвигаются. И это не может нас не настораживать, потому что для нас это представляет прямую угрозу и прямой вызов. Так что, причем, если это уже сегодня открыто обсуждается на уровне западной прессы, то есть если это сегодня является темой, на которую можно, позволено говорить западным журналистам, то тут может быть также и вариант, что это как раз попытка засыпать пыль нам в глаза, некоторым образом провести дезинформирующую информационную кампанию, потому что на самом деле они уже видят эту проблему и ее решают. Они хотят, чтобы мы думали, что эта проблема у них есть, что она глубокая. К сожалению, мы видим, что они отрабатывают совместное взаимодействие. Это еще один из поводов нам насторожиться и еще один из поводов нам принять соответствующие меры противодействия. И вот те же, например, учения, которые у нас, о которых мы говорили в первой части программы, использование сил ядерного сдерживания проводятся, значит, нам надо, к сожалению, такие учения, наверное, проводить чаще и теснее взаимодействовать с нашими российскими партнерами в области безопасности, проверять нашу систему единой противовоздушной обороны, использование совместно там с Россией военно-космических сил России. Потому что, к сожалению, угроза, она становится все более явственной.
1: Спасибо большое, Алексей Викторович. Вот еще тема одна, которую хочу с вами обсудить. Бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога в размере более 3 миллионов долларов. Его освободили, но покидать Киев он не может. Вот если говорить об этом антикоррупционном скандале, который бросил очередную большую тень, в том числе и на самого Владимира Зеленского, поскольку ближайший человек из его окружения, и учитывая ту сумму, которую внесли в качестве залога, не доводит ли это на какие-то определенные мысли?
2: Не, ну то, что Украина – это коррупционный хаб такой, да, через который отмывались деньги европейских, американских спонсоров, компаний, и то, что участники этих схем во главе с самим Зеленским, с его ближайшим окружением, то, что они там сегодня наворовали миллионы и миллиарды, ну, это очевидный факт. Поэтому, я даже, вы сказали, бросил тень на Зеленского. Но там уже не то, что тень, там Зеленский – это человек, на котором клейма ставить некуда в связи с теми массовыми разоблачениями коррупции в его ближайшем окружении. Сейчас вообще речь идет о том, что жену Зеленского могут привлечь. Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня работает над тем, что собирает доказательства и готовится именно к привлечению к ответственности Елены Зеленской, жены, потому что она сегодня тоже один из тех, кто занимался вот этими коррупционными схемами. Что касается конкретного кейса Ермака, то тут еще надо учитывать, кто, почему, как арестовывал, почему выпускал. То есть здесь мы видим борьбу двух противоположных сил. Сегодня за Украину, за влияние на Украине политическое, борются Соединенные Штаты Америки и, в первую очередь, Великобритания, которая подзуживает в том числе европейцев, стоит за спиной Брюсселя. И, к сожалению, мы видим, что это два разнонаправленных влияния. У каждого есть свои агенты там. Вот что касается, например, Ермака. Ермак – это был явный агент Брюсселя. И поэтому удар по Ермаку – это удар по взаимодействию Украины именно с Европой. Мы видим, что на место Ермака потом пришел кто? Пришел Буданов, который является прямым ставленником Соединенных Штатов. Поэтому это борьба уже вот этих вот украинских спонсоров за разворот, за то, кто будет оказывать влияние. То, что Ермака сегодня выпустили, говорит о том, что европейское влияние еще достаточно сильно. И Европа отказываться от Украины не собирается. Мы видели, что есть он противодействие. Когда-то первый подписал, например, Великобритания с Украиной договор бессрочный об использовании украинских недр. Потом пришел Трамп, все переписал, захапал все на себя, заявил, что теперь Америка будет использовать украинские недра. Понятно, что это вот видимая часть айсберга, связанная с той борьбой, которая идет за Украину, за тем, кто конкретно будет контролировать Украину. Ну, а судьба уже конкретной личности самого Ермака, например, да, через него подбираются к Зеленскому. Непосредственно это действительно пятно на репутации Зеленского. И активные действия против Ермака, активные действия против жены Зеленского, против другого окружения, там, бывшие когда-то, вот, относительно недавно всплывшие пленки Миндича, который благополучно скрывается в Израиле сейчас от преследования. А вот это все сеть вокруг самого Владимира Зеленского. Он сегодня уже, ну, не устраивает кое-кого на Западе, потому что он недоговороспособен. Те же Соединенные Штаты, например, сегодня, они хотели бы видеть более исполнительного проводника их американской политики. Поэтому сети вокруг Зеленского плетутся всеми возможными способами. Но мы видим, что у него есть защитники с другой стороны. Ну, это на самом деле все равно в конечном итоге приведет к концу этого режима. Кто кого съест, там посмотрим, кто кого быстрее съест. Но то, что это сегодня уже внутренние проблемы, то есть сегодня это проблемы, которые не влияют на внешнюю позицию Украины. Кто бы там ни был, кого бы там ни посадили, кого бы там ни выпустили, это их внутренние разборки, а внешний контур остается сегодня таким стабильным. То есть у России есть свои интересы, которые она пытается продавить. Сегодня случайным попутчиком, союзником в продавливании этих интересов стали Соединенные Штаты, как это неудивительно, вот, которые вместе начинают какую-то игру против европейского влияния. А что там внутри Украины делают эти марионетки, это уже дело второе.
1: Алексей Викторович, я вас благодарю за интересный разговор, за глубокий расклад по всем нашим вопросам, по всем темам. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был политолог, кандидат исторических наук Алексей Викторович Беляев. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня. Также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога, а ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. Алексей Викторович, до встречи.
2: Да, всего доброго, хорошей недели.
1: До свидания.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Александр Лукашенко накануне встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. За последние годы достигнут товарооборот около 1 миллиарда долларов. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе машиностроение, сельское хозяйство, станкостроение, промышленные кооперации и нефтепереработка. Совмин определил перечень организаций и инвестпроектов по возведению и реконструкции молочно-товарных комплексов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документом предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 таких объектов. В соответствии с перечнем организаций и инвестиционных проектов, определяемым правительством на основании предложений облисполкомов. Более 500 заявок из 11 стран поступило для участия в «Белагро-2026». Традиционно основу экспозиции составляют белорусские предприятия. Активное участие подтвердили российские коллеги. Значительный интерес проявляют китайские производители. Впервые в этом году масштабные коллективные экспозиции готовят Грузия и Оман. Также выставку поддержат компании из Турции, Вьетнама, Германии, Палестины, КНДР и Туниса. Ключевыми событиями деловой программы станут Международный форум «Агрошос. Стратегия роста» и межрегиональный форум «Дни ритейла» в Минске. Какие документы необходимо подготовить школьникам и студентам для трудоустройства, напомнили в Минтруда и соцзащиты. В списке направления на работу от службы занятости паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справка, подтверждающая обучение в учебном заведении, а также медицинская справка о состоянии здоровья. Кроме того, для ребят в возрасте от 14 до 16 лет потребуется письменное согласие одного из родителей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 75 копеек, 3,82 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз Трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками, с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 16, в Гродно плюс 15, в Минске плюс 14, в Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 23, в Витебске 24 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

яблочко, горькой стала ягода, и тепличная среда не спасла никак. Кто же знал, что из корней от такого прадеда вырастет не яблоня,

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС. Глава государства подписал соответствующий указ. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В Пскове проходит заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства. Его участники рассмотрят широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия Беларуси и России, в том числе на перспективу. Также в повестке дня обсуждение проведения союзных проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, организации и развитию трансграничного пригородного пассажирского сообщения по железной дороге между сопредельными регионами Беларуси и России. Минск не отказывается от многовекторности, но Россия остается стратегическим партнером. Об этом замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью одному из немецких изданий. Он обратил внимание, что страны тесно связаны многовековыми традициями добрососедства, взаимной поддержки, общими культурными и духовно-нравственными ценностями. На данном этапе сближению дополнительно способствует и военная истерия у западных границ, и беспрецедентное санкционное давление на Беларусь и Россию, сказал замглавы МИД. Ответ Беларуси и России на это лежит в первую очередь в экономической плоскости. За последние 5 лет товарооборот между двумя странами вырос в 1,4 раза. Беларусь входит в пятерку ключевых торговых партнеров России. В Беларуси сегодня местами ожидаются грозы. В отдельных районах по востоку максимальная температура воздуха достигнет 30 градусов жары. Спасатели напомнили о факторах опасности в такую погоду. Возможны повреждения, обрыв линии связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Есть вероятность возникновения пожаров. Также возможны снижение видимости, затруднение движения транспорта. Высока вероятность тепловых ударов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2,75 рубля, 3,82 за 100 российских рублей и 4,07 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитое произведение великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 14, в Гродно плюс 17, в Минске плюс 16, в Гомеле плюс 22, в Могилеве и Витебске 23 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют удвоить товарооборот, который сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с губернатором этого российского региона Денисом Паслером. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества, в их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. Логичным шагом в продолжении сотрудничества по обозначенным направлениям представляется усиление промышленной кооперации, отметил президент. В Беларуси надеются на прорыв во взаимоотношениях и выход на новый уровень сотрудничества провинции Ганьсу с Гродненской областью, как яркого представителя нашей страны. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снабков во время встречи с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу Ван Бинем. Первый вице-премьер отметил, что межрегиональные связи лидеры двух стран держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность. Парламентская делегация Беларуси примет участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Так, 21 мая запланировано заседание постоянных комиссий по обороне и безопасности, политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также Объединенной комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. В ходе 60-го пленарного заседания 22 мая прозвучат доклады, посвященные году охраны здоровья. На заседании представят новую редакцию Земельного кодекса для стран СНГ, а также документы по поддержке молодых талантов, нормированию труда и развитию платформенной занятости. Дополнительные маршруты от белорусской железной дороги организованы на время проведения Славянского базара в Витебске. Речь о поездах межрегионального и международного сообщения. В направлении Минск-Витебск-Минск будут курсировать поезда с 14 по 20 июля, а Витебск-Москва-Витебск с 13 по 21 июля. Расписание составлено с учетом программы фестиваля. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2.75 рубля, 3.82 за 100 российских рублей и 4.07 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз Трио Трансформер. Вечные ценности» зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 18, в Минске плюс 16, в Гомеле плюс 24, в Могилеве плюс 25, в Витебске 26 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны. Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер «Компания Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как вода влияет на работу мозга, можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетку и что такое тактильный голод. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Употребление воды может влиять на активность отдельных зон мозга и некоторые когнитивные показатели. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета. В испытании участвовали 64 здоровых студента от 18 до 23 лет. После 12-часового ограничения воды их разделили.

и когнитивные тесты. Среди тех, кто пил воду, исследование показало изменение активности в областях мозга, связанных с вниманием, памятью, принятием решений и обработкой информации. В Беларуси женщины все чаще обращаются к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки и отложить рождение ребенка на более поздний возраст. Чаще всего такой возможности рассматривают белорусские, которые хотят сохранить репродуктивное здоровье, но пока не готовы к беременности. Обычно это незамужние женщины старшего репродуктивного возраста, от 35 лет и старше. Храниться яйцеклетки могут 10 лет и больше, если женщина готова оплачивать хранение. Есть и другая группа пациенток, женщины, которым заморозка яйцеклеток нужна по медицинским показаниям. В этой ситуации заморозка может дать шанс на беременность в будущем. Стоимость программы в Беларуси в среднем составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а хранение обойдется примерно в 140 рублей за полгода. В эпоху социального дистанцирования и удаленной работы дефицит тактильных контактов, объятий, рукопожатий и поглаживаний стал скрытой эпидемией. Сложность в том, что тактильные контакты не просто приятности, а биологическая необходимость. Исследования показывают, что 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15-20%. Прикосновение стимулирует выработку окситоцина и серотонина, подавляя кортизол, гормон стресса. Дефицит объятий, наоборот, приводит к росту кортизола, хронической усталости и раздражительности, бессонницы и апатии, и даже снижения иммунитета. Причем у женщин эффект действительно сильнее из-за эстроген-зависимой чувствительности рецепторов. Длительный тактильный голод и вовсе может способствовать появлению психосоматических болей и депрессии.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерт.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко накануне встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Сотрудничество Беларуси с этим российским регионом глава государства назвал успешным. За последние годы достигнут товарооборот около 1 миллиарда долларов. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе машиностроение, сельское хозяйство, станкостроение, промышленная кооперация и нефтепереработка. Беларусь и Китай планируют проводить 1 или 2 межрегиональных форума ежегодно. Их цель – подписание конкретных инвестиционных контрактов для активного прихода китайских предприятий в Беларусь, реализации промышленных проектов развития. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора провинции Ганьсу КНР Вань Бином. Первый вице-премьер отметил, что искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам лидеров двух стран является мощным фундаментом для развития взаимоотношений. Главы МИД Беларуси и России обсудили по телефону график контактов на высшем и высоком уровнях. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции. Максим Рыженков и Сергей Лавров также затронули актуальные темы международного характера. В Брестской крепости к 85-летию начала Великой Отечественной войны будет открыт новый мемориальный объект. Сейчас реализуется вторая программа союзного государства по ремонтно-реставрационным работам. Из 11 мероприятий на этот год осталось выполнить 3. Это завершение ремонта и реставрационных работ в Южной казарме, руин казармы 44-го стрелкового полка и открытие новой мемориальной зоны «Скорбь». Работы на этой площадке сейчас находятся в завершающей стадии. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 19, в Минске плюс 18, в Гомеле плюс 25, в Могилеве плюс 26, в Витебске 27 тепла. Сегодня днем в Бресте ожидается плюс 19-21, в Гродно 18-20 выше 0, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 27-29, в Минске 20-22 тепла. В Минске, Бресте и Гомеле пройдут кратковременные дожди местами с грозами. В Гродно, Витебске и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба высказался о переговорах с президентом Зимбабве. Это шаг к созданию белорусских хабов на африканском континенте.
2: Заметьте, какая широкая география нашего обсуждения, даже в рамках эфира. Произошло буквально несколько дней вот той повестки, которая происходит в стране, и мы обсуждаем вот буквально континентальные такие вещи. Вот это, если хотите, контурная карта интересов Республики Беларусь, экономических, политических, и нам это удается. И это визиты, которые вот, ну, они прям на виду. Что касается дальней дуги, нас крайне интересует эта дуга, поскольку это диверсификация подходов, в общем-то, в белорусской экономике. И в первую очередь, конечно, нас интересует логистика. Это то, почему нас будут бить, могут бить и бьют во многом на текущем этапе. И, конечно, видя возможности, ну, какой-то политической близости, восприятия друг друга, синхронизации отношений, как это происходит в Зимбабве, мы, конечно, сразу же цепляемся за эту историю, и вот начинается череда этих встреч на высшем уровне, на уровне регионов, на уровне хозяйствующих субъектов для того, чтобы, ну, вот, наращивать этот рычаг. Да, нас логистика интересует. Логистика – это все в современном мире, потому что, ну, 80% товаров в мире там перемещается по морям, и нам нужно быть в этом процессе. Следующее – это промышленная кооперация, конечно. Мы – страна, которая производит промышленную продукцию, это в первую очередь система Министерства промышленности. Нас интересуют рынки, нас интересует продвижение. И, кстати говоря, если говорить конкретно про Зимбабве, то нас бы интересовала не только зимбабвийская экономика, нас бы интересовали и сопредельные страны для того, чтобы создавать, ну, некие такие хабы для продвижения промышленных товаров. Ну и, собственно говоря, комплексное предложение под ключ. Это, например, программы механизации сельского хозяйства целых регионов. Мы понимаем, что делать с технологиями, мы понимаем, как устроены процессы технологичные, мы можем произвести и поставить продукцию, необходимую для этого, адаптированную исключительно под интересы того или иного региона. И, собственно говоря, наши специалисты вот здесь, ну, прямо дорога ложка к обеду, что называется. И если на это есть запрос, то мы как раз готовы его реализовать. И возможность расчетов, используя, ну, современную международную систему финансов, о чем мы вот только что буквально говорили, поскольку, ну, ограничения эти во многом благодаря договоренностям сняты. Это комплексная, очень широкая история. Если мы не будем двигаться туда, ну, значит, мы просто будем терять время.
3: Понятно, будут двигаться другие, давайте.
2: Ну, не говоря уж про это. А тут, понимая стратегию движения, возможно, маленькими шажками, но в нужном направлении и постоянно, это, в общем, и является залогом успеха.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
5: До самого чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Медиаэксперт Дмитрий Швайба уверен, что студенческие отряды – это ключ к социализации современной молодежи.
2: Республика Беларусь сохранила студотрядовское движение, ведь могло его не остаться просто, и это такая вот прям государственная позиция, да, она реализуется Белорусским Республиканским Союзом Молодежи, в общем-то, теми органами госуправления, которые отвечают за молодежную политику, вузами, школами, то есть это такой широкий фронт, в общем-то. Но тут вот есть новый нюанс, специфика современности. В первую очередь трудовые ресурсы, конечно, сегодня очень востребованы, и всех выпускников, которые выпущены, и так расхватают, как горячие пирожки, потому что нужны вот эти кадры экономики во всех ее проявлениях. И в этом смысле роль студотрядовского движения, она некоторым образом меняется и становится, вот что называется, более современной. Это трудовой семестр. Вот как это называлось, это приучение к труду, это культура труда, культ труда, и ведь самое главное, командообразование. Это то, на что, в общем-то, есть запрос в современной среде молодежи. Вот мы же часто видим, что, за счет того, что несколько люди замыкаются в какой-то там цифровом своем коконе, они менее социальны, да, они даже иногда могут быть, прошу меня правильно понять, но встречаются такие случаи, когда, даже асоциальные, то есть вот это нету повода какого-то социального общения, коммуникации, нет понимания, как вот взаимодействовать в своей молодежной среде, и вот студотрядовское движение – это ключик к этому, в общем-то, вопросу, для того, чтобы вовлечь, для того, чтобы вот почувствовать свою команду, потрудиться, заработать какие-то денежки, это тоже история, как там говорят, на мороженое, не на мороженое, но как минимум поучаствовать в этом движении. Важнейшая история, ее нельзя упускать из внимания. И, кстати говоря, это, в принципе, совершенно не из Советского Союза. Это современный глобальный тренд. Ведущие экономики мира в своем мыслительном каком-то понимании пришли к тому, что людей, молодежь, нужно вовлекать в работу руками, в некую
3: практику.
2: Практикоориентированную историю, поскольку несколько откололась эта тема, она оторвалась, чуть-чуть куда-то ушла, и это нужно прям подтягивать. И мы это делаем, и насколько мы успешны, наверное, надо будет осенью сезон этот обсуждать, но я желаю всем тем, кто задействован в студотрядовском движении, в общем-то, быть на передовой со знаменем и вдохновлять своим подвигом других.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Скриптом 16+.
1: Медиа-эксперт Дмитрий Швайба считает, что Ормузский пролив показал уязвимость Европы и силу Ирана.
2: Ормузский пролив – важная артерия, одна из важнейших на планете, в первую очередь из-за того, что перемещается колоссальное количество углеводородов в сыром варианте, в переработанном варианте. То есть, прям углеводородная артерия. Во-вторых, сосредоточены производственные мощности по переработке углеводородов. И ведь это было глобальным трендом. И это, основная ошибка, которая была допущена, в общем-то, при принятии такого решения, что называется, беспрецедентной атаки на Иран, это, в общем-то, надлом одного из глобальных трендов по смещению производственных ресурсов в Персидский залив. Куда это пойдет, конечно, еще посмотрим, но Иран показал колоссальную эффективность управления этими процессами. То, что Иран так поступит в случае некой эскалации, ведь было известно задолго до этого, и это один из сценариев, очевидный для аналитических центров, как там говорят, подключают искусственный интеллект, но он-то точно до этого додумался, что будет происходить именно таким образом. И да, Европа весьма уязвима, поскольку она висит на этой ниточке подскока от катарского газа и поставки его, в общем-то, в Европу. Для них это важная история. Они на нем прям выстраивают свои экономические процессы. Это произошло в первую очередь потому, что разрушены отношения с Российской Федерацией. С какой целью, с какими замыслами? Пускай сами разбираются, замыслы-то их, да? Но они изначально делали свою экономику гораздо более уязвимой, подсаживаясь на катарскую историю. Да, подняли катарскую экономику беспрецедентно и этими евро, и, как говорят, нефтедолларами, нефтеевро и газоевро этими заполонили просто Катар, это сверхприбыли, но это существовало в условиях некой стерильности вопросов безопасности. Как только возникли вопросы с Ираном, прям где тонко там и рвется получилось, и ничего другого не остается, кроме как договариваться тайно, явно, чтобы пропускали, в общем-то, танкеры для обеспечения экономической, энергетической, в первую очередь, безопасности Европы. И более того, это ведь еще тенденция подогревается тем, что фактически Иран продемонстрировал, что он полноправный хозяин морей в этой части света. Никакие армады, флотилии, которые пришли там с ним бороться или менять ситуацию, неэффективны в этом вопросе. И, кстати говоря, и география там так сама сложилась, что сам Бог велел Ирану владеть некой стратегической инициативой. Он это очень активно демонстрирует. Более того, произошло то, что произошло. Те, кто пришли на сегодняшний день, эта новая волна власти в Иране, они, конечно, более критично, даже, я бы сказал, более радикально смотрят на существующую повестку. Они решительны, они готовы действовать и уважать себя заставили. Ведь очевидный вывод из всего происходящего. Поэтому никто их не сокрушит. Никаких однодневных войн не получается и не получится. Это уже как раз большая Евразия, и с ней надо договариваться и уважать ее интересы. В общем-то, Европа, в свойственной себе манере тихонечко начала по-византийски немножко, да? Надо пробовать договориться. Договорятся ли? Уверен, что договорятся, найдут аргументы. В конце концов, Ирану тоже нужны какие-то такие, если не союзники, то как минимум попутчики стратегические. Но все это очень уязвимая конструкция для всего Европейского Союза, для всего европейского пространства. Это их выбор, это их умозаключение. Но они для чего-то и почему-то делают свою экономику такой, какой они ее делают.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В Пскове проходит заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства. Мероприятие стартовало с митинга на могиле неизвестного солдата. Высокие гости, в том числе глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой и госсекретарь союзного государства Сергей Глазьев, возложили к захоронению венки и цветы и почтили героев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. На заседании группы высокого уровня Совмина союзного государства рассматривается широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия Беларуси и России, в том числе на перспективу. Также в повестке дня обсуждение проведения союзных проектов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, организации и развитию трансграничного пригородного пассажирского сообщения по железной дороге между сопредельными регионами Беларуси и России. Более 3000 километров пути, патриотические акции, трудовые десанты и незабываемые эмоции. В Минске завершилась военно-патриотическая экспедиция «Код непокоренных». Инициатива Совета Республики и Совета Федерации объединила молодежь Беларуси и России. Напомню, проект стартовал 9 мая. В программе экспедиции было посещение военно-патриотических музеев, мемориальных комплексов, встречи с государственными и общественными деятелями, а также участие в интерактивных образовательных форматах. 23 городских пляжа открыли к началу сезона в Минске. На них функционирует 8 спасательных станций. В купальный сезон, который официально продлится до 30 сентября, дополнительно будут работать еще 20 сезонных спасательных постов. Таким образом, все официально разрешенные зоны отдыха у воды под пристальным контролем сотрудников АСВОД. По результатам мобильного мониторинга всех зон отдыха, находящихся в распоряжении районных администраций столицы, наивысшую оценку комиссии получил пляж номер 5 на водохранилище Дрозды. Территорию обслуживает Московский район. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Дети поют джаз, так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона и Гарольда Арлена, а также других исполнителей. 29 мая большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 16, в Гродно плюс 18, в Гомеле плюс 24, в Могилеве и Витебске плюс 26. Завтра в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно, с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Новый проект «В понедельник» дойдет до Лукашенко. Это ревизия соцсетей и диалог с народом, уверен медиа-эксперт Дмитрий Швайба.
2: Нужно сказать, что это в ногу со временем, очевидно, поскольку народное недовольство или народные какие-то процессы восприятия, реакции, они сегодня разгоняются через социальные сети очень быстро.
3: Нашими оппонентами в том числе,
2: да? Очень быстро моделируются даже каким-то образом. Оппоненты очень уж любят эту историю для того, чтобы какую-то придать там менее значительной информационному поводу или событию больший масштаб. И да, это так работает сегодня. И вот этим проектом, конечно, белорусское государство реагирует на процессы. Мониторинг, восприятие, понять, в общем-то, есть ли там объективность какая-то. А ведь это и о некой нерадивости чиновников, например, на местном уровне. Или руководителей какого-то там среднего линейного звена, несправедливого отношения к людям. И мы ведь понимаем, что этого тоже немало.
3: Или хайп у кого-то.
2: Там, где службы где-то не справляются, там, где вот чрезмерно попиарится кто-то хочет человеческой проблеме. И это ведь смелое решение, но оно ведь и сложное к реализации, потому что здесь вот зерна от плевел нужно как раз-таки отделить и понять, или же это некое социальное иждивенчество возникло, да, или это недоинформированность, но тогда вопрос, кем недоинформированы люди в конкретной какой-то ситуации. То есть вот это такое не только прямое народа власти. То есть вот народ что-то его волнует, и оно имеет сразу выход на самый высокий уровень в стране. Но и это огромная система, инфраструктура обеспечения этого процесса. Да? То есть тут же важно, чтобы важные проблемы не исчезали из этой повестки. Вот они действительно доходили. Ну и при этом там, где это вот какая-то такая немножко история, чуть не то что подозрительная, но сомнительная, как минимум. Да? Вот это должно тоже отфильтровываться. И мне кажется, что это в какой-то степени, знаете, как есть департамент по работе с обращениями граждан, да? То есть вот это такая цифровая история, аналог его, там, где вот важны СМИ, где важны журналистская работа, где важен анализ происходящего в социальных сетях, то есть это и цифровая, в том числе, история для аналитиков, то есть это вот не один, не два человека, которые должны отмониторить вот эту программу. То есть очень современная история, и при этом научились вот у нас журналистское сообщество, конечно, работать. И красивое название из известной, кстати, песни, тоже такой достаточно хайповой. Вот. Но это все будет работать, это будет людям нравиться, уверен. И самое-то главное, важность истории. Возникла проблема, отреагировали, решили. И наступил какой-то вот такой социальный мир в отдельно взятом доме, в отдельно взятой деревне, в отдельно взятом городке. Если это получится именно так, то это тот проект, которому тогда большая дорога.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi представила крошечную стиральную машину с двумя барабанами. Яндекс прокачал Алису AI. И представлен смартфон Moto G37 Power. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Xiaomi представила компактную стирально-сушильную машину. Новинка рассчитана на стирку небольших вещей – нижнего белья, носков, полотенец и детской одежды. Главной особенностью модели стала двухбарабанная конструкция. Xiaomi делает особый акцент на гигиене и заявляет поддержку высокотемпературной стирки при 95 градусах, а также самоочистки барабана горячим паром. Устройство получило интеллектуальную сушку с контролем температуры в реальном времени и автоматическим завершением процесса после высыхания вещей. Пользователям доступны 23 программы ухода, включая настройки через приложение Mi Home. Команда Яндекса представила интересное обновление фирменной нейросети. Алиса AI начала использовать обновленную модель Alice AI Art, которая позволяет создавать изображения с корректными русскоязычными надписями. После обновления нейросеть стала в 3 раза чаще генерировать картинки с корректным русскоязычным текстом, без ошибок или нечитаемых букв. Для этого достаточно использовать простые приемы, заключать текст в кавычки, писать сложные слова заглавными буквами, разбивать длинные надписи на более короткие фразы. Таким

в чате с Алисой AI пользователи могут создавать постеры, афиши и открытки с надписями на русском языке, а компании рекламные материалы, лендинги, брошюры и презентации в Яндекс AI Studio. Motorola расширила линейку бюджетных смартфонов, представив модель Moto G37 Power. Она выделяется своей большой батареей емкостью 7000 мАч, которая, по утверждению Motorola, обеспечивает до 3 дней работы от одной зарядки. Смартфон поддерживает быструю зарядку Turbo Power мощностью 33 Вт, а также включает технологию Battery Care, разработанную для поддержки работоспособности батареи в течение 1200 циклов зарядки. Смартфон оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i и имеет степень защиты IP54. Смартфон работает под управлением Android 16 с пользовательским интерфейсом Hello UI. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области России позволяют удвоить товарооборот, который и сейчас является немаленьким – около 1 миллиарда долларов. Об этом президент Беларуси заявил накануне на встрече с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Однако президент убежден, что уровень развития и потенциал Беларуси и Свердловской области позволяют достигать гораздо более амбициозных результатов. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества, в их числе, например, машиностроение и сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. В прошлом году взаимный оборот товаров и услуг между Белоруссией и Россией составил 62 миллиарда долларов и увеличился на 6% по сравнению с 2024 годом. Об этом на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства в Пскове сообщил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. Он отметил, что проведение мероприятия такого уровня символично, так как с регионом Беларусь связывают многие исторические и культурные события. За последние три года взаимный товарооборот с российским регионом неизменно увеличивается в среднем на 10%. Дмитрий Крутой подчеркнул, что между Белоруссией и Россией помимо торговли расширяется взаимодействие в сфере услуг. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с послом Венесуэлы по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси. Стороны провели сверку часов по наиболее актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, обсудили планы по проведению совместных мероприятий на ближайшую перспективу, отметили взаимную поддержку на международных площадках. Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил признательность послу Венесуэлы за плодотворную деятельность и личный вклад в развитие белорусско-венесуэльских отношений, основанных на взаимном доверии и уважении. Что можно увидеть в обновленном музее истории белорусской железной дороги в Минске, показали участникам семинара Национального агентства по туризму «Презентация туристических объектов Минска и Минского района». Экспозиция размещена в 6 залах. Познакомившись с ней, можно совершить небольшое путешествие в прошлое стальных магистралей. Кроме моделей и составов, представлена иллюстрированная информация о создателях первых паровозов, развитии железных дорог, копии архивных фотографий, плакатов, альбом исполнительных чертежей строительства полесских железных дорог и другие значимые документы. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 17, в Гродно плюс 18, в Гомеле и Могилеве плюс 26. Завтра в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно, с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Альфа-радио.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, как вода влияет на работу мозга, можно ли в Беларуси заморозить яйцеклетку и что такое тактильный голод. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Употребление воды может влиять на активность отдельных зон мозга и некоторые когнитивные показатели. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета. В испытании участвовали 64 здоровых студента от 18 до 23 лет. После 12-часового ограничения воды их разделили.

Затем ученые оценили уровень гидратации, провели МРТ мозга и когнитивные тесты. Среди тех, кто пил воду, исследование показало изменение активности в областях мозга, связанных с вниманием, памятью, принятием решений и обработкой информации. В Беларуси женщины все чаще обращаются к врачам, чтобы заморозить яйцеклетки и отложить рождение ребенка на более поздний возраст. Чаще всего такой возможности рассматривают белорусские, которые хотят сохранить репродуктивное здоровье, но пока не готовы к беременности. Обычно это незамужние женщины старшего репродуктивного возраста, от 35 лет и старше. Храниться яйцеклетки могут 10 лет и больше, если женщина готова оплачивать хранение. Есть и другая группа пациенток, женщины, которые заморозка яйцеклеток нужна по медицинским показаниям. В этой ситуации заморозка может дать шанс на беременность в будущем. Стоимость программы в Беларуси в среднем составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а хранение обойдется примерно в 140 рублей за полгода. В эпоху социального дистанцирования и удаленной работы дефицит тактильных контактов, объятий, рукопожатий и поглаживаний стал скрытой эпидемией. Сложность в том, что тактильные контакты не просто приятности, а биологическая необходимость. Исследования показывают, что 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15%.

15-20%. Прикосновение стимулирует выработку окситоцина и серотонина, подавляя кортизол, гормон стресса. Дефицит объятий, наоборот, приводит к росту кортизола, хронической усталости и раздражительности, бессонницы и апатии, даже снижению иммунитета. Причем у женщин эффект действительно сильнее из-за эстроген-зависимой чувствительности рецепторов. Длительный тактильный голод и вовсе может способствовать появлению психосоматических болей и депрессии. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио твоего дня.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно. Нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждый день.

Александр Лукашенко накануне встретился с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером. Глава государства обозначил несколько ключевых перспективных направлений для наращивания сотрудничества. В их числе, например, машиностроение, сельское хозяйство с возможностью увеличения поставок техники, продукции, а также при необходимости минеральных удобрений. Беларусь, как заметил Александр Лукашенко, не испытывает проблем с реализацией удобрений, хотя это направление и находится под санкциями. Логичным шагом в продолжении сотрудничества по обозначенным направлениям представляется усиление промышленной кооперации. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора провинции Гансю КНР. Николай Снапков подчеркнул, что искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам наших лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина является мощным фундаментом для развития наших отношений. Президент нашей страны всегда подчеркивает важность, необходимость и своевременность того, чтобы экономические отношения поднялись на тот же уровень, что и политические и человеческие. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность, отметил Николай Снапков. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой примет участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ, которые пройдут с 21 по 22 мая в Санкт-Петербурге в штаб-квартире организации Таврическом дворце. 21 мая запланированы заседания постоянных комиссий по обороне и безопасности, а также политическим вопросам и международному сотрудничеству. Кроме того, программой этого дня предусмотрено 26-е заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ, темой которого станет влияние технологий искусственного интеллекта на молодежь. В этом году торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, пройдут в скорректированном формате. Принято решение отказаться от республиканского последнего звонка, учитывая высокую нагрузку на выпускников в период сдачи итоговых централизованных экзаменов и тестирований. Единая дата последнего звонка для учащихся 9-11 классов определена по всей стране. Это 23 мая. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 73 копейки. 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 2 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас в Минске, Бресте и Гродно плюс 17, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 25. Завтра в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. Xiaomi представила крошечную стиральную машину с двумя барабанами. Яндекс прокачал Алису AI. И представлен смартфон Moto G37 Power. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Xiaomi представила компактную стирально-сушильную машину. Новинка рассчитана на стирку небольших вещей – нижнего белья, носков, полотенец и детской одежды. Главной особенностью модели стала двухбарабанная конструкция. Xiaomi делает особый акцент на гигиене и заявляет поддержку высокотемпературной стирки при 95 градусах, а также самоочистки барабана горячим паром. Устройство получило интеллектуальную сушку с контролем температуры в реальном времени и автоматическим завершением процесса. После высыхания вещей. Пользователям доступны 23 программы ухода, включая настройки через приложение Mi Home. Команда Яндекса представила интересное обновление фирменной нейросети. Алиса AI начала использовать обновленную модель Alice AI Art, которая позволяет создавать изображения с корректными русскоязычными надписями. После обновления нейросеть стала в 3 раза чаще генерировать картинки с корректным русскоязычным текстом, без ошибок или нечитаемых букв. Для этого достаточно использовать простые приемы, заключать текст в кавычки, писать сложные слова заглавными буквами, разбивать длинные надписи на более короткие фразы. Таким образом, теперь в чате с Алисой AI пользователи могут создавать постеры, афиши и открытки с надписями на русском языке, а компании рекламные материалы, лендинги, брошюры и презентации в Яндекс AI Studio. Motorola расширила линейку бюджетных смартфонов, представив модель Moto G37 Power. Она выделяется своей большой батареей емкостью 7000 мАч, которая, по утверждению Motorola, обеспечивает до 3 дней работы от одной зарядки. Смартфон поддерживает быструю зарядку Turbo Power мощностью 33 Вт, а также включает технологию Battery Care, разработанную для поддержки работоспособности батареи в течение 1200 циклов зарядки. Смартфон оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i и имеет степень защиты IP54. Смартфон работает под управлением Android 16 с пользовательским интерфейсом Hello UI. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

Різні разные пути, но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В Минске ГАИ начала тестовую эксплуатацию комплекса фото-видеофиксации СКАД. Яндекс.Карты и навигатор начали давать голосовые подсказки по заметным городским ориентирам по пути и где пройдет большой автофест. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске госавтоинспекция начала тестовую эксплуатацию комплекса фото-видеофиксации правонарушений СКАД, который предназначен для контроля скорости средств персональной мобильности. Как работает система? Она фиксирует превышение скорости самокатами и другими средствами персональной мобильности и в режиме реального времени передает информацию сотрудникам ГАИ прямо на служебные планшеты. Это позволяет оперативно выявлять нарушителей и принимать меры на месте. Напомню, с 1 сентября прошлого года для пользователей СПМ установлено ограничение скорости не более 10 км в час в населенных пунктах, за исключением велодорожек. При первом нарушении водителям СПМ выносят предупреждение или проводят профилактическую беседу. Если же нарушение повторяется, наступает административная ответственность в полном объеме. Яндекс.Карты и навигатор начали давать голосовые подсказки по заметным городским ориентирам по пути. С помощью искусственного интеллекта сервисы объясняют маршруты так, как это сделал бы человек с пассажирского сиденья, ориентируясь на то, что видно из окна машины. Например, у магазина поверните направо или через 200 метров у памятника держитесь левее. Так водителям будет проще сориентироваться на незнакомых маршрутах и сложных развязках. Ориентиры – это объекты, которые можно легко распознать во время движения, магазины, остановки, заправки, памятники и другие заметные точки. Их дополнительно проверили на панорамах улиц, чтобы выделять для водителя только те объекты, которые хорошо видно в пути. Генерировать подсказки помогает искусственный интеллект. Он анализирует путь и определяет, где будет полезно добавить ориентиры, в какой момент должно прозвучать оповещение. Затем алгоритмы карты навигатора выбирают для подсказок те объекты, которые будут наиболее заметны. 3 июля Логойск примет большой автофест. Мероприятие будет проводиться уже третий год подряд. Здесь покажут около сотни необычных машин и мотоциклов. Проведут соревнования по автозвуку, устроят развлечения для всей семьи и завершат вечер салютом и дискотекой. Будет работать также фудкорт, мастер-классы, фотозоны и промо-активности. Для гостей также подготовят аттракционы, картинг, благотворительные зоны с домашними питомцами и большую развлекательную программу на главной сцене. Фестиваль пройдет с часа дня до часа ночи на центральной площадке города на улице Советской. В 10 вечера запланирован праздничный салют, после которого фестиваль продолжится дискотекой до часа ночи. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе 29 мая 2014 года. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Беларусь дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, основанным на уважении интересов друг друга, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергиенко на встрече с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Игорь Сергиенко передал главе Азербайджана сердечные приветствия и наилучшие пожелания от президента Беларуси. Он подчеркнул, что наша страна дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, которые основываются на уважении интересов друг друга, взаимной поддержки и стремлении к практическим результатам. Он отметил, что открытый диалог и регулярные встречи на высшем уровне подтверждают характер стратегического партнерства между странами. Национальный центр поддержки экспорта организует визит масштабной бизнес-делегации из Омана в Беларусь, а также проведет белорусско-оманский бизнес-форум в Минске 3 июня. В состав делегации войдут руководство и представители Министерства торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана, Оманского инвестиционного агентства, а также более 20 компаний. Отмечу, оманский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с белорусским деловым сообществом и научно-исследовательским институтами в следующих сферах: продовольственная безопасность и сельское хозяйство, машиностроение, облачные технологии и искусственный интеллект, банкинг, недвижимость и туризм. На площадке форума участники смогут обсудить перспективные направления взаимодействия с потенциальными партнерами в рамках прямых B2B переговоров. Семьи из всех районов Гродненщины соберет 30 мая в Дятлово открытый региональный фестиваль семейного отдыха «Зетельский фест». Состязаться семьи будут на спортивной, туристической, артистической, гастрономической локациях. Последняя с белорусскими драниками. Новинка фестиваля – битва талантов, в которой каждый покажет свои лучшие способности. Еще организаторы обещают запуск воздушных шаров, средневековое шоу с рыцарским турниром и мастер-класс по старинным танцам. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 73 копейки, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 2 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такимицу до девятого вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагай. С 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 16, в Гродно плюс 18, в Гомеле плюс 24, в Могилеве и Витебске плюс 26. Завтра в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Это Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал о том, чем Беларусь может закрыть потребности Свердловской области.
2: Что касается сотрудничества с Россией, это, конечно, для Беларуси с точки зрения технологической, с точки зрения экономической, сегодня важнейший партнер. И белорусы от этого не отказываются, даже несмотря на разные интересные предложения Запада, которые периодически возникают. И вот буквально тоже вчера замминистра иностранных дел Беларуси секрета сказал об этом в интервью немецкому журналу по поводу того, что мы многовекторная страна, но у нас есть интересы с Россией, на которые никто не должен покушаться, никто не должен думать, как нас от нее оторвать. Вот, поэтому и президент Беларуси Александр Лукашенко это неоднократно подчеркивал, неоднократно говорил в лицо всем иностранным гостям, особенно с той западной стороны. Ну и вот фактически уже традиционные понедельники, это всегда встречи президента Беларуси с представителями российских регионов. Есть разные по значимости для нас регионы, но вот что касается Свердловской области, то она действительно достаточно мощная в экономическом плане. Торговый оборот почти в миллиард. У нас со многими государствами гораздо меньшие торговые обороты, чем здесь с отдельной областью. Поэтому, безусловно, это серьезный торговый партнер. То, что наш президент обращает внимание на вот такие мелкие детали, то есть не просто глобально говорит о сотрудничестве, а вникает конкретно, что каждое конкретное белорусское предприятие может поставить в конкретную российскую область, и что мы можем получить оттуда. Вот это говорит о серьезной погруженности главы государства в наши внутренние расклады, о понимании того, как развивается белорусская торговля, производство, чего не хватает. Мы знаем, что президент, ну, это фигура, которая занимается уже так тяжеловесно политическими, экономическими вопросами. То есть, если что-то принято на уровне президента, это должно быть безусловно исполнено. И вот сейчас шла речь о сотрудничестве со Свердловской областью именно, во-первых, в глобальном плане, в области импортозамещения, в области технологического суверенитета. Об этом говорил Александр Григорьевич Лукашенко. Он говорил, что да, сегодня мы находимся под санкциями и мы, и Российская Федерация. И, как мы видим, никто эти санкции снимать с нас не собирается. Вот буквально на днях, например, литовский президент в очередной раз там заявил, что не видит возможности для сотрудничества. Заявили о том опять в Литве, что не видят возможности, несмотря на давление, как сами признались, со стороны Соединенных Штатов Америки, они не видят возможности для снятия санкций с белорусского калия и возобновления транзита по литовской территории. Ну и вот наш президент заявил, ну хорошо, вы нас не пускаете, мы нашли другие пути, мы знаем, кому поставить. Та же Российская Федерация тоже нуждается в удобрениях. Это был один из кейсов, которые обсуждались на встрече с губернатором Свердловской области. Белорусы, как сказал президент Александр Лукашенко, готовы поставлять. Учитывая, что в Свердловской области тоже есть свой агропромышленный сектор, да, но Свердловская область больше нацелена на мясомолочное производство. Здесь есть пересечение с белорусским агрономическим и сельскохозяйственным кластером. Вот. Но мы готовы поддержать в том числе и растениеводство, чего там на Урале с не очень хорошими почвами не хватает удобрений. Вот, пожалуйста, белорусы могут их поставить и помочь наполнить хлебом эту область. Но, конечно, основной разговор велся вокруг серьезных проектов, поскольку промышленных именно, да, поскольку Свердловская область это такая серьезная металлургическая зона в Российской Федерации. Это место добычи большого числа руд различных металлов. Беларусь заинтересована в получении металлопроката, потому что у нас своих ресурсов нет. Но белорусам есть что предложить в обмен. То есть очень вырисовывается хорошая схема. В Свердловской области металлы добываются. Белорусы могут поставлять для металлообработки, во-первых, станки. У нас об этом шла речь, и президент подчеркнул, что сохранилась станкостроительная отрасль. И станки при обработке всего нужны. Поэтому без станков никакое производство невозможно. И здесь как раз Республика Беларусь готова делиться не только самими станками, но и речь шла и о технологиях, речь шла опять о создании, в том числе и, возможно, предприятий совместных. Вот. А восстановление кооперационных цепочек о поставках тех или иных узлов, которые раньше, например, делались на Западе и привозились в Россию. Сегодня и губернатор Свердловской области это подчеркивал, что как раз мы создаем собственные кооперационные связи, которые должны быть противопоставлены вот этим навязанным нам санкционному давлению, давлению в ограничении наших технологий. Также, ну, машиностроение белорусское традиционно, особенно для горнодобывающей отрасли, мы производим хорошие, серьезные автомобили, которые Российская Федерация с удовольствием покупает, покупала и, как надеется, наш президент и будет покупать дальше. Ну и взаимодействие по целому ряду еще других спектров. Та же, например, нефтепереработка. Александр Григорьевич очень четко высказался и так достаточно резко охарактеризовал действия Запада. Он назвал их бешенством. А действительно мы видим, что уничтожение нефтеперерабатывающего потенциала Российской Федерации сегодня, например, со стороны Украины и поддерживаемая Западом, но это серьезные, на самом деле, удары по экономике, поэтому у Беларуси есть, как наш президент отметил, хорошо оборудованные, модернизированные нефтеперерабатывающие предприятия, поэтому мы можем поставлять и топливо, и различные масла, и другие элементы, и другие продукты нефтепереработки, то есть это все на российском рынке, безусловно, будет востребовано.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал об учениях с ядерным оружием.
2: Вот эта тренировка наших сил после того, как в Беларуси на боевое дежурство поставлено российское тактическое ядерное оружие, после того, как у нас поставлено на боевое дежурство комплексы «Орешник», которые, как заявил Владимир Путин, президент России недавно, тоже могут быть оборудованы в случае чего ядерными боеголовками. У нас это такой асимметричный ответ на всю ту милитаристскую и алармистскую вакханалию, которая на наших границах западных происходит. Мы видим, как Польша сегодня сорвалась с цепи, увеличивает бездумно свои вооруженные силы. То там 300 тысяч, сейчас уже кричат и про большее число, там про 400, под 500 хотят. Мы видим, как Германия заявила о желании создать сильнейшую, крупнейшую армию в Европе. При этом уже они перебрасывают 5 тысяч своих военных непосредственно к границам Беларуси. Причем очень с печальным символизмом. 45-я это бригада, которая в 1941 году нападала на территорию Беларуси. И сейчас ее опять размещают на наших границах. Мы видим, что происходит в странах Балтии. Литва, Латвия, Эстония. Они тоже милитаризуются. Они сегодня строят новые заводы по производству боеприпасов. Литва уже заявила, что она хочет засыпать всю границу с Беларусью минами. Ну, поскольку вот буквально недавно вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Мы видим, что сегодня в Латвии бывший, ну, уже министр обороны Спруц заявил, что Латвия вообще страна дронов, что они уже тут создали эту пресловутую стену дронов. Ну, огромные многомиллиардные вложения. Мы видим, что увеличение бюджетов военных до 5% от ВВП уже там в этих прибалтийских государствах, как минимум в Польше, происходит. И самое главное, что мы видим реально, как на наших границах сосредотачиваются новые военные группировки. Мы видим получение нового современного оружия той же Польши, из Южной Кореи, из Соединенных Штатов Америки. Мы видим строительство логистических путей, они строят железные дороги повышенной проходимости, и которые могут выдержать всю военную технику. Более того, сейчас, вот сейчас, одна несчастная Латвия, маленькая страна, где там по официальным данным 1 600 000, 1 800 000 человек, так она сейчас участвует, одна эта Латвия, в 10 учениях сразу. Несколько учений, там 3-4 учения, это крупные учения НАТО, которые охватывают весь европейский регион, в котором задействованы вооруженные силы разных государств НАТО. Это сейчас на наших границах происходит. Какой ответ может дать Беларусь? У нас нет денег для того, чтобы бесконтрольно увеличивать армию. Мы не можем сделать там у себя 500 тысяч, миллион человек. У нас нет на это средств. Но мы можем сделать другое. Мы можем создавать современные средства вооружений, что мы делаем. Ракетные системы залпового огня, собственной разработки, производство собственных боеприпасов. Ориентация тоже на усиление дронов, беспилотных летательных аппаратов и противодействие им, борьба радиоэлектронная с БПЛА сегодня в центре нашего внимания. В Беларуси есть собственные разработки. Но, конечно, наш главный ответ – это вот такое асимметричное действие. Это размещение на своей территории вооружений, которые могут нанести неприемлемый ущерб противнику, о чем неоднократно президент Беларуси, верховный главнокомандующий Александр Лукашенко

0: четко говорил. И вот как раз, владея таким оружием, надо отрабатывать его использование. Мы видим сейчас слаживание частей, мы видим сейчас, что отрабатывается вопрос именно использования в нестандартной ситуации, то есть с мест, как сказано еще раз, необорудованных. То есть мы же не знаем, когда, извините, придет война. Но президент всегда говорит, что эти за границами, они готовятся, готовятся на нас напасть. Мы это видим. И мы к этому тоже вынуждены готовиться, к противодействию. Поэтому, безусловно, мы, не нарушая никаких законов, международных норм, на своей территории проводим учения, имеем на это полное право, так же, как они это делают на своих территориях. Но мы еще раз подчеркиваем, что эти учения не угрожают никому, не носят в адрес третьих стран, не несут никакой угрозы, но они нам необходимы для именно слаживания наших и российских, в том числе, задействованных сил, потому что это ядерное оружие, оно в том числе находится под контролем российских специалистов. И тут я еще хочу подчеркнуть, что не нагнетаем ли мы ядерную истерию? Нет. Мы как раз не нагнетаем. Вспомните, буквально с месяц назад ядерную истерию нагнетали Франция, Польша, Литва, которые кричали, что давайте разместим французское ядерное оружие на территории Польши, стран Балтии. Польша заявила, да, мы готовы свои самолеты «Рафал» поставить на боевое дежурство, которые являются носителями ядерного оружия. А еще где-то с год назад, мы помним, как отрабатывалось американскими войсками и войсками НАТО в целом, отрабатывалось ядерное бомбометание по Калининграду и по Санкт-Петербургу. Поэтому наш ответ – это ответ. Это не вызов, который мы им бросаем. Это наш ответ на их вызов, чтобы, ну, немножко ребята просто пришли в себя и поняли, что у нас есть чем ответить.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.
2: Я горела так сильно, а ты молчал. Все слова твои мимо, зачем сейчас?

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Рекламу.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал, почему военная слабость Европы одновременно благо и угроза для Беларуси.
3: Во-первых, действительно, долгие годы Европа находилась под щитом НАТО. У Европы не было самостоятельной европейской армии, в том смысле, что вооруженные силы Европы не имели единого именно европейского командования, не отрабатывали учения взаимодействия именно в рамках европейского сообщества, а действительно у них было НАТО. Сейчас мы наблюдаем определенный кризис внутри НАТО. Мы видим, что Соединенные Штаты Америки, которые всегда были в НАТО локомотивом и технологическим, и финансовым, ну, две трети, по сути, бюджета НАТО это Соединенные Штаты Америки финансировали. И поэтому то, что они тянули на себе основное производство наиболее важных вооружений, то, что именно баллистические ракеты были размещены в тех же Соединенных Штатах с ядерными зарядами, и, соответственно, Соединенные Штаты контролировали их использование и не считали нужным погружать в специфику руководства этим видом оружия и его направлением своих европейских партнеров. Это очевидно. Кроме того, мы сейчас видим, что американцы заявляют о возможности частичного вывода своих войск из Европы. Мы видим, что тот же Дональд Трамп, разгневанный за то, что его не поддержали в войне с Ираном, сегодня ставит палки в колеса и пытается всячески уменьшить свою ответственность за Европу, говоря, что вот несите эту ответственность сами. И в самом деле мы сегодня тогда можем говорить, что есть определенный кризис. Европейцы, правда, вот что хорошо для нас сегодня, то, что у них есть кризис, то, что у них есть действительно проблемы. Европейцы располагают оружием там средней и меньшей дальности, ну, например, оружие баллистическое, стратегическое сегодня для них это как раз такой является серьезной проблемой. То есть его у них или нет, или они не умеют его использовать. Действительно, они сегодня полагались на те же, например, разведывательные данные, которым передавали спецслужбы Соединенных Штатов Америки, используя активную спутниковую сеть, которая есть у США, используя элементы вот этого там Starlink, элементы той глобальной сети разведки, которую развернули США. И без этих сведений сегодня европейцы не могут принимать действительно квалифицированные правильные решения в области управления ракетами для глубоких ударов. Мы понимаем, что куда направлены эти удары. Понятно, что они направлены на Россию. Речь идет о возможном противостоянии с какими-то еще там странами, типа Иран и так далее, но Россия в первую очередь. Вот. Но то, что хорошо, что у них сейчас есть с этим проблемы, а что плохо, что они это видят, знают и, к сожалению, над этим работают. Они сегодня создают собственные внутриевропейские организации, полностью отвязанные от НАТО. Они сегодня проводят учения параллельно натовские, параллельно европейские, практически с одними и теми же задачами, где отрабатывают для именно европейского региона и для европейских вооруженных сил разных стран, именно Европы, без участия США, отрабатывают взаимодействие, отрабатывают возможности ведения единой разведки, принятия единых решений. То есть, к сожалению, они в этом направлении работают и продвигаются. И это не может нас не настораживать, потому что для нас это представляет прямую угрозу и прямой вызов. Так что, причем, если это уже сегодня открыто обсуждается на уровне западной прессы, то есть если это сегодня является темой, на которую можно, позволено говорить западным журналистам, то тут может быть также и вариант, что это как раз попытка засыпать пыль нам в глаза, некоторым образом провести дезинформирующую информационную кампанию, потому что на самом деле они уже видят эту проблему и ее решают. Они хотят, чтобы мы думали, что эта проблема у них есть, что она глубокая. К сожалению, мы видим, что они отрабатывают совместное взаимодействие. Это еще один из поводов нам насторожиться и еще один из поводов нам принять соответствующие меры противодействия. И вот те же, например, учения, которые у нас, о которых мы говорили в первой части программы, использование сил ядерного сдерживания проводятся, значит, нам надо, к сожалению, такие учения, наверное, проводить чаще и теснее взаимодействовать с нашими российскими партнерами в области безопасности, проверять нашу систему единой противовоздушной обороны, использование совместно там с Россией военно-космических сил России, потому что, к сожалению, угроза, она становится все более явственной.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
6: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
6: Первый вице-премьер Николай Снопков провел встречу с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу. В Пскове прошло заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства. Главы МИД Беларуси и России обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях. В образ Беларуси, позерк и открытие. В июне стартует национальный конкурс на создание туристического символа страны.
5: Что происходит?
6: В правительстве состоялась встреча с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу Ван Бинем. Приветствуя гостя, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков отметил, что этот китайский регион занимает особое место в белорусско-китайских отношениях. Беларусь рассматривает визит как продолжение глубокой дружбы, взаимной поддержки и взаимопомощи и надеется на прорыв во взаимоотношениях, выход на качественно новый уровень сотрудничества с Гродненской областью.
7: Искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам наших лидеров, товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Лукашенко, является мощным фундаментом для развития наших отношений. Президент нашей страны Александр Лукашенко всегда подчеркивает важность и необходимость и своевременность того, чтобы наши экономические отношения поднялись на уровень политических и человеческих отношений. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность.
6: Николай Снопков отметил, что Беларусь и Китай планируют проводить 1 или 2 межрегиональных форума ежегодно. Их цель – подписание конкретных инвестиционных контрактов для активного прихода китайских предприятий в Беларусь, реализации промышленных проектов развития.
7: В этой 5-летке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведение прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
6: В свою очередь Ван Бин отметил, что это его первый визит в Беларусь, но выйдя из самолета, он сразу почувствовал себя как дома. Китай и Беларусь – настоящие друзья и партнеры, которые доверяют друг другу. Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство развивается на высоком уровне. Политическое взаимное доверие укрепляется, развивается практическое сотрудничество. Все это служит образцом равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами. Торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. Развивается и научно-техническое взаимодействие, акцентировал Ван Бин.
8: точка отсчета.
6: Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем установлены в 1992 году. Благодаря дружеским отношениям и политической воле лидеров Беларуси и Китая между двумя странами установлены образцовые отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Развитие сотрудничества СКНР является стратегическим направлением внешней политики нашей страны. Государства прошли несколько этапов на пути взаимного сближения. В сентябре 2022 года на полях мероприятий Шанхайской организации сотрудничества главы Беларуси и Китая приняли совместную декларацию об установлении наивысшего в истории уровня отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В марте 2023 года в ходе государственного визита Александра Лукашенко в Китай главы Беларуси и Китая по итогам переговоров приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху. Со 2 по 4 июня прошлого года Александр Лукашенко совершил визит в Китай. Дни пребывания президента в Пекине были наполнены переговоры с представителями китайских деловых кругов, а главное мероприятие – встреча с Си Цзиньпином. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив. В центре внимания были также вопросы международного сотрудничества. С 31 августа по 1 сентября прошлого года Александр Лукашенко принимал участие в заседании Совета глав государств ШОС, а также во встрече в формате ШОС+, в Тяньцзине. Саммит был самым масштабным за всю историю объединения, около 30 лидеров стран и интеграционных структур. За время пребывания в Китае президент провел не менее 20 неформальных встреч с различными международными лидерами. Отдельное внимание было уделено белорусско-китайской повестке. Состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, несколько встреч с бизнес-кругами. Главы государств фактически дали старт углубленному сотрудничеству двух стран в сферах технологической и промышленной кооперации в 2026-2027 годах. 3 сентября Александр Лукашенко принял участие в параде в Пекине по поводу 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.
8: Факты на стол.
6: 27 января этого года Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам развития сотрудничества с КНР. В повестке были результаты и дальнейшие шаги развития партнерства. Обращаясь к участникам мероприятия, глава государства подтвердил курс на выстраивание с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня.
9: Китай сегодня не просто наш основной партнер. Китай является основным партнером для всех стран, которые наметили для себя развитие. Добавленная стоимость этого сотрудничества бесспорна, она очевидна для Китайской Народной Республики и для Беларуси. Для нас Китай надежнейший союзник по всем вопросам. Многому у китайцев сегодня учимся. Древнейшая нация. Советую, кто не знаком, ознакомиться с историей Китайской Народной Республики. В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все. От россиян, американцев до стран Африки. У наших людей уже другое представление о Китае, чем это было 5 лет тому назад. Ну, к примеру, Белджи практически в каждом белорусском дворе. И неплохая машина получилась. Минск украсили спортивные объекты мирового класса. И это подарок настоящих друзей. Учить китайский и учиться в КНР становится нормальным для нашей продвинутой молодежи. Расширение авиасообщения – Хайнань, Шанхай, Урумчи – быстро восстановит туристические потоки. Кстати, это одна из задач правительства и обещание правительства, что здесь мы существенно продвинемся с 2 почти до 5% валового внутреннего продукта. Так что решение о выстраивании с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит. Наоборот, мы будем инвестировать ресурсы, время, внимание, укрепление нашего сотрудничества. Для этого есть все резервы. Я помню свои первые визиты в Китай, когда Китай не был еще Китаем, можно сказать, таким Китаем, какой он есть сейчас. И тогда во главу угла китайцы ставили один вопрос, когда мы им предлагали сотрудничество. Технологии, технологии, еще раз технологии. Я помню, когда мы какой-то там центр строили по БелАЗам, я был на этом центре. Сегодня мы в Китай едем. Зачем? Прежде всего за технологиями. И это правильно.
6: На совещании в январе Александр Лукашенко отметил, что с одной стороны Китай в настоящее время второй по величине торговый партнер Беларуси. С другой стороны, около 1 миллиарда 700 миллионов долларов за прошлый год и более 4% от общего объема поставок очень мало даже по белорусским меркам, оценил ситуацию глава государства. Тогда президент заявил, что Беларусь как суверенная и независимая страна всегда будет сотрудничать с Китаем.
9: Китай – это серьез и надолго. С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна, как самостоятельное и независимое государство. Я уверен, что мы будем независимы и суверенны тоже всегда. Поэтому, если кто-то думает, что мы очередной раз примем директиву, загрузим, пусть даже активного на сегодняшний день вице-премьера Николая Геннадьевича Снопкова на китайском направлении, и на этом все, ошибаетесь. Призываю вас активнее работать не только на российском, но и китайском рынках. И если мы будем здесь активны, если мы по-настоящему будем выполнять то, что определили для себя, я уверен, что остальные страны дальней дуги на уровне погрешности арифметической для нас будут по экспорту и вкладу в валовый внутренний продукт. Но, тем не менее, у нас за вице-премьером, первым вице-премьером Снопковым остается китайское направление. Мы довольно часто вели разговор на эту тему, и мне докладывал Николай Геннадьевич. Но это он один, он мне докладывает. Я его слушаю, как чекисты говорят, работаю на прием, или Василий Николаевич говорит, работаю на прием. А сегодня мы послушаем все вместе его. В том числе и Роман Александрович Головченко свое слово скажет, который имел непосредственно отношение к формированию предыдущей директивы и нашего направления сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
6: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
5: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер компания «Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал о том, почему коррупция в Украине не меняет внешнюю политику страны.
2: То, что Украина – это коррупционный хаб такой, да, через который отмывались деньги европейских, американских спонсоров, компаний. И то, что участники этих схем во главе с самим Зеленским, с его ближайшим окружением, то, что они там сегодня наворовали миллионы и миллиарды, ну, это очевидный факт. Поэтому, я даже бы сказал, бросил тень на Зеленского. Но там уже не то, что тень, там Зеленский – это человек, на котором клейма ставить некуда в связи с теми массовыми разоблачениями коррупции в его ближайшем окружении. Сейчас вообще речь идет о том, что жену Зеленского могут привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины. Сегодня работает над тем, что собирает доказательства, готовится именно к привлечению к ответственности Елены Зеленской, жены, потому что она сегодня тоже один из тех, кто занимался вот этими коррупционными схемами. Что касается конкретного кейса Ермака, то тут еще надо учитывать, кто, почему, как арестовывал, почему выпускал. То есть здесь мы видим борьбу двух противоположных сил. Сегодня за Украину, за влияние на Украине политическое, борются Соединенные Штаты Америки и, в первую очередь, Великобритания, которая подзуживает в том числе европейцев, стоит за спиной Брюсселя. И, к сожалению, мы видим, что это два разнонаправленных влияния. У каждого есть свои агенты там. Вот что касается, например, Ермака. Ермак – это был явный агент Брюсселя. И поэтому удар по Ермаку – это удар по взаимодействию Украины именно с Европой. Мы видим, что на место Ермака потом пришел кто? Пришел Буданов, который является прямым ставленником Соединенных Штатов. Поэтому это борьба уже вот этих вот украинских спонсоров за разворот, за то, кто будет оказывать влияние. То, что Ермака сегодня выпустили, говорит о том, что европейское влияние еще достаточно сильно. И Европа отказываться от Украины не собирается. Мы видели, что есть вон противодействие. Когда-то первый подписал, например, Великобритания с Украиной договор бессрочный об использовании украинских недр. Потом пришел Трамп, все переписал, захапал все на себя, заявил, что теперь Америка будет использовать украинские недра. Понятно, что это вот видимая часть айсберга, связанная с той борьбой, которая идет за Украину, за тем, кто конкретно будет контролировать Украину. Ну, а судьба уже конкретной личности самого Ермака, например, да, через него подбираются к Зеленскому. Непосредственно это действительно пятно на репутации Зеленского. И активные действия против Ермака, активные действия против жены Зеленского, против другого окружения, там, бывшие когда-то вот относительно недавно всплывшие пленки Миндича, который благополучно скрывается в Израиле сейчас от преследования. А вот это все сеть вокруг самого Владимира Зеленского. Он сегодня уже, ну, не устраивает кое-кого на Западе, потому что он недоговороспособен. Те же Соединенные Штаты, например, сегодня, они хотели бы видеть более исполнительного проводника их американской политики. Поэтому сети вокруг Зеленского плетутся всеми возможными способами. Но мы видим, что у него есть защитники с другой стороны. Ну, это на самом деле все равно в конечном итоге приведет к концу этого режима. Кто кого съест, там посмотрим, кто кого быстрее съест. Но то, что это сегодня уже внутренние проблемы, то есть сегодня это проблемы, которые не влияют на внешнюю позицию Украины. Кто бы там ни был, кого бы там ни посадили, кого бы там ни выпустили, это их внутренние разборки, а внешний контур остается сегодня таким стабильным. То есть у России есть свои интересы, которые она пытается продавить. Сегодня случайным попутчиком, союзником в продавливании этих интересов стали Соединенные Штаты, как это неудивительно, вот, которые вместе начинают какую-то игру против европейского влияния. А что там внутри Украины делают эти марионетки, это уже дело второе.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на

0: Тетка.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Поправки касаются оказания финансового содействия при реализации государствами-членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса. На проведение переговоров по проекту протокола уполномочено Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снапков во время встречи с заместителем губернатора провинции Гансю КНР Ван Бином. Николай Снапков подчеркнул, что искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам наших лидеров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина является мощным фундаментом для развития наших отношений. Президент нашей страны всегда подчеркивает важность, необходимость и своевременность того, чтобы экономические отношения поднялись на тот же уровень, что и политические, человеческие. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность, сказал Николай Снапков. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой примет участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, которые пройдут с 21 по 22 мая в Санкт-Петербурге в штаб-квартире организации Таврическом дворце. 21 мая запланированы заседания постоянных комиссий по обороне и безопасности, политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также объединенные комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Кроме того, программа этого дня предусмотрена 26-е заседание, темой которого станет влияние технологий искусственного интеллекта на молодежь. Новую акустическую систему «Сканер 2.1» для обнаружения беспилотных летательных аппаратов представили в Госкомвоенпроме. Ключевая особенность заключается в том, что система эффективно обнаруживает дроны, которые управляются по оптоволокну, детектирование которых средствами радиомониторинга крайне затруднительно. Среди ключевых особенностей – применение в составе мобильных групп для защиты объектов и личного состава. Технические преимущества заключены в малых габаритах, мобильности, дальности обнаружения и автономности. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 73 копейки, 3,84 за 100 российских рублей и 4 рубля 2 копейки за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. 20 мая в Большом зале Белгосфилармонии очередная программа «Джаз-трио Трансформер. Вечные ценности». Она зарядит энергией, подарит отличное настроение и откроет новую музыку. Сочинения великих композиторов прошлого встретятся с современными аранжировками с элементами джаза и танцевальными латинскими ритмами. Для зрителей старше 6 лет. И о погоде сейчас в Минске, Бресте и Гродно плюс 14, в Могилеве, Витебске и Гомеле 16 градусов тепла. Сегодня в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня обелиски великого подвига. Генеральный партнер «Беларусьбанк». Официальный партнер «Компания Домочай». Репортажная съемка, крупноформатное фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 20 мая. Мемориал солдатам Великой Отечественной войны. Город Минск. Военное кладбище. Открытие выставки в 12:00 в Минском финансово-экономическом колледже.
1: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Голосы с места.
1: Думал, все, коричневая тема для меня закрыта навсегда. Как топить? Навозом хватит мемов.

забросьте. Ну и что, что вместе, все ж свое. Просушить вообще проблемы нету. Будут на веревках за окном.

0: 25-27. В Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Главы МИД Беларуси и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели телефонный разговор. Стороны обменялись мнениями по целому ряду вопросов двусторонней повестки, в том числе по линии союзной интеграции. Затронули актуальные проблемы международного характера. Об этом сообщили в МИД нашей страны и уточнили, что главы внешнеполитических ведомств обсудили также график белорусско-российских контактов на высшем и высоком уровнях на текущий год. Группа высшего уровня Совета министров союзного государства завершила свою работу в Пскове. Темпы союзного диалога нужно наращивать. Это главный акцент, который прозвучал во время заседания. Выполнен исторический максимум – 62 миллиарда долларов товарооборота за 2025 год. Но это не повод останавливаться в договоре, который заканчивает действие до конца 2026 года. Выполнена лишь половина мероприятий – это неутешительная статистика, поэтому необходимо поднажать в двустороннем взаимодействии. Речь идет не только про экономику и гуманитарные проекты, которые сегодня реализуются между двумя странами. В повестке встречи оказалось около двух десятков вопросов. Говорили про защиту рынка и союзный товар. Это пилотный проект, в него внесено 4 направления. Машиностроение, станки, автобусы, грузовые автомобили. И этот перечень будет расширяться. Тут важно учесть, чем можно заинтересовать производителей и проработать все механизмы. Электронная, цифровая печать – вопрос пока также остается на стадии проработки. Первый региональный белорусско-китайский форум пройдет в этом году в провинции Ганьсу. Он будет посвящен взаимодействию с нашей Гродненской областью. Главная цель – подписание контрактов и привлечение инвестиций в нашу страну. Первый вице-премьер Беларуси Николай Снапков встретился с заместителем губернатора китайской провинции Ван Бинем. Партнеры намерены укрепить межрегиональное сотрудничество. Такая задача поставлена на высшем уровне.
2: Мы рассматриваем ваш визит и как продолжение нашей глубокой дружбы и взаимной поддержки и взаимной помощи. И надеемся на качественно новый прорыв во взаимоотношениях и выход на качественно новый уровень сотрудничества провинции Ганьсу с Гродненской областью как яркого представителя Республики Беларусь. Искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам наших лидеров, товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Лукашенко, является мощным фундаментом для развития наших отношений. Президент нашей страны Александр Лукашенко всегда подчеркивает важность и необходимость и своевременность того, чтобы наши экономические отношения поднялись на уровень политических и человеческих отношений. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность.
1: Николай Снапков также отметил, что 12 мая президент Беларуси Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. Особое место в документе занимает межрегиональное сотрудничество.
2: Это документ внутренний, и это является настольная книга для наших руководителей по достижению намеченных целей сотрудничества с Китайской Народной Республикой в инвестиционном направлении и в торгово-экономическом. Это план работы. Как финансист, я думаю, вы знаете, что самое главное – это правильный финансовый план. И механизмы реализации наших прогнозов, наших планов развития во многом схожи с Китайской Народной Республикой. Именно системой планирования мы отличаемся, наши экономические сферы отличаются от других стран, по большому счету, всего остального мира. Мало где остались планы развития. Как сказал товарищ Си Цзиньпинь на Азиатском форуме в 2022 году, управляемое государство всегда богато, а государство в хаосе всегда бедно. Поэтому особое место в принятой директиве президента Республики Беларусь о развитии отношений Беларуси и Китая занимает межрегиональное сотрудничество.
1: В этой пятилетке внедряется принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. Межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область, будет первым, отметил первый вице-премьер.
2: Межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область, будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
1: Внешний торговый оборот Беларуси и провинции Ганьсу, по данным китайской стороны, в прошлом году вырос на 14%. Партнеры из Поднебесной уже реализуют и инвест-проекты в нашей стране. Налажено сотрудничество в науке, а также культурный обмен. Национальный центр поддержки экспорта организует визит масштабной бизнес-делегации из Омана в Беларусь, а также проведет белорусско-оманский бизнес-форум в Минске 3 июня. В состав делегации войдут руководство и представители Министерства торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана, Оманского инвестиционного агентства, а также более 20 компаний. Оманский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с белорусским деловым сообществом и научно-исследовательскими институтами в следующих сферах: продовольственная безопасность и сельское хозяйство, это продукты питания, удобрения, инновационные био- и агротехнологии, машиностроение, сельскохозяйственное и строительное, грузовые автомобили, пожарное оборудование и другое, ИКТ, облачные технологии и искусственный интеллект, банкинг, недвижимость, туризм и другое. На площадке форума участники смогут обсудить перспективные направления взаимодействия с потенциальными партнерами в рамках прямых B2B переговоров. Новые совместные проекты, кооперация в промышленности, фармацевтика, поддержка на международной арене. Эти и другие темы были в центре внимания во время встречи председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игоря Сергиенко с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Наша делегация находится в этой стране с официальным визитом по поручению белорусского лидера. Переговоры проходили в официальной резиденции главы Азербайджана. Игорь Сергиенко отметил, что Минск и Баку развивают диалог на разных уровнях. Наша страна дорожит доверительным характером отношений с Азербайджаном, которые основываются на уважении интересов друг друга, взаимной поддержке и стремлении к практическим результатам. Открытый диалог и регулярные встречи на высшем уровне подтверждают характер стратегического партнерства между Беларусью и Азербайджаном. Важный вклад в его развитие вносят парламенты двух стран. Создаются дополнительные механизмы согласования позиций, продвижения совместных инициатив. Ключевым вектором партнерства являются совместные кооперационные проекты: сборка в Азербайджане сельскохозяйственной, грузовой и специальной техники, производство лифтов. Беларусь надеется на перспективы совместного проектирования новых линий метро в Баку. Кроме того, в Агдамском районе построят агрогородок по белорусскому проекту. Об этом рассказал член Совета Республики Михаил Русый. Проект является инициативой президентов двух стран. В перспективе он существенно улучшит жилищные условия местного населения в рамках масштабной задачи по восстановлению Карабаха.
3: У нас уже система агрогородков, если брать даже от низовой системы, то отработана в этом направлении. И мы можем поделиться вот опытом. Мы совместно с нашими коллегами с Азербайджана вот строим в одном из районов здесь, потому что люди очень уважают и понимают, и хотят жить в таких вот обустроенных, ну, тихих анклавах. Это, ну, будем говорить, немаловажное значение, которое глава государства придает вот в развитии нашей страны. Не высотки, а вот Беларусь, это, мягко говоря, это малоэтажная страна. Человеку должно быть уютно, удобно, комфортно. Вот. Ну и самое главное – мир. Вот с этого и наш президент, начиная, что будет мир, будет согласие, будет экономика, мы порешаем все вопросы, которые есть.
1: Правительством определен перечень организаций и инвестиционных проектов по возведению и реконструкции молочно-товарных комплексов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Напомню, в соответствии с указом президента предусмотрено строительство в 2026-2028 годах не менее 73 молочно-товарных комплексов. Предельный объем финансирования с оказанием государственной поддержки одного инвестиционного проекта составляет 27 миллионов рублей. В этой связи подготовлено постановление Совета министров, предусматривающее определение перечня организаций и инвестиционных проектов по возведению и реконструкции МТК.
0: Картина дня.
1: Украина планирует нанести удары по России с территории Латвии. Киев в настоящий момент убеждает Ригу, что место запуска БПЛА нельзя будет определить. Об этом сообщает служба внешней разведки России. В докладе уточняется, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике. В связи с этим ведется подготовка террористических атак на тыловые регионы Федерации. По данным СВР, в Латвии уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах. При этом эксперты говорят, что прибалты уже проводят разведку боем. Так, Латвия по договоренности с Киевом запускает БПЛА со своей территории, отметил заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов.
4: Это даже не версия и не гипотеза, это факт. Все дроны, которые вот совершенно недавно, несколько недель назад, атаковали услугу, нефтехранилище, сегодняшний инцидент, это все действительно маркируется, якобы это украинское, это очень удобно, и выходит с территории стран Прибалтики.
1: Эстония впервые сбила беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Вероятно, он был украинский. Об этом заявил министр обороны Ханно Певкур. По его словам, сейчас ведутся работы на месте падения обломков. Ранее Певкур сказал, что Таллин ожидает от Киева более жесткого контроля за дронами. Из-за угрозы с воздуха в 6 округах страны была объявлена воздушная тревога. По данным местных властей, сбит дальний дрон «Камикадзе», который направлялся в сторону России, но сбился с курса. Изначально беспилотник вообще летел через Латвию. Там, на востоке страны, также объявили тревогу. Движение поездов было остановлено. Примечательно, что за пару часов до инцидента в Эстонии в российской Ленобласти объявлялась атака беспилотников. Над регионом сбили 2 украинских дрона. Власти США раскрыли шокирующий факт о хищении американского оружия в Украине. В настоящее время идет расследование как минимум 56 случаев коррупции. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и фактически ликвидированного американского агентства по международному развитию. Уточняется, что работа по делу ведется совместно с главным антикоррупционным органом Украины – НАБУ. Детективы ведомства в сотрудничестве с американскими властями задержали скрывающегося в США украинского коррупционера, имя которого не раскрывается. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и подделке документов. Коррупционные скандалы в Украине – это не внешнее давление на Зеленского, а борьба за финансовые потоки и переформатирование власти внутри страны. Такое мнение в эфире Первого информационного канала высказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
5: Внутри Украины есть ряд политических игроков, которые через этот коррупционный скандал пытаются оказать давление на Зеленского с целью принуждения его принятия ряда политических решений, которые направлены на пересмотр баланса власти внутри самой Украины. Это не геополитическая игра американцев там или еще кого-то. Это внутриукраинский вопрос, который связан с коррупционными всеми схемами и делами, влиянием ряда украинских политиков на финансовые потоки, которые они хотели бы пересмотреть. Это чисто внутриукраинский вопрос. Поэтому эти политические игроки имеют определенное влияние на НАБУ и САП.
1: Польша превращается в танковый хаб Европы. В польском Демблине открылся первый в ЕС и третий в мире сервис-центр для американских «Абрамс». И все это на фоне массовых закупок Варшавы этих машин и других видов вооружений. Как заявил премьер польского режима Туск, теперь у республики появилась возможность обслуживать танки прямо на территории страны, хотя ранее их бы пришлось отправлять на ремонт в США. Примечательно, что до нынешнего момента подобные центры существовали только в Штатах и Австралии. Стоимость реализации проекта составила около 100 миллионов долларов. Открытие центра для поляков оказалось как нельзя кстати. Ранее Варшава закупила у США 250 новейших танков «Абрамс» за примерно 5 миллиардов долларов. Первые 28 машин были доставлены в страну в январе прошлого года. В дополнение к новым танкам Варшава получила 116 поддержанных «Абрамс» ранней версии. США и Израиль интенсивно готовятся к возможному возобновлению войны с Ираном уже на следующей неделе, сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух неназванных ближневосточных чиновников. По их словам, подготовительные меры стали самыми масштабными с момента вступления в силу режима прекращения огня. Ранее Трамп заявил, что представители Ирана либо заключат сделку, либо будут разгромлены, а накануне объявил, что отложил запланированный удар по Исламской Республике. Его об этом попросили власти Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. По мнению американского президента, сделка с Тегераном близка к заключению. Трамп уточнил, что ждет от Ирана заявление в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие, и добавил, что американские военные по-прежнему готовы немедленно начать полномасштабное наступление в случае провала переговоров.
0: Картина дня.
1: 19 мая, 5 лет со дня трагедии, произошедшей в небе над Барановичами. В 2021 году в этот день во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130 Лидской штурмовой авиационной базы. Экипаж, майор Андрей Нечипорчик и лейтенант Никита Куканенко до последних секунд боролись за управление машиной после возникновения технической неисправности. Указом президента Беларуси за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, пилотам посмертно присвоено звание «Герой Беларуси». От момента возникновения нештатной ситуации до падения самолета прошло чуть больше минуты, но этого времени хватило, чтобы спасти десятки жизней и увести машину от жилых домов. Именно тогда авиаторы Андрей Нечипорчик и Никита Куканенко приняли самое главное решение в своей жизни – пожертвовать собой ради других. Сегодня на месте трагедии расположен памятник-мемориал. Как отметил председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк, каждый год жители Барановичи, сослуживцы, родные и близкие приходят сюда, чтобы почтить память летчиков, совершивших свой последний полет ради других.
6: Сегодня, находясь в этом месте, говорить тяжело. Действительно, 5 лет назад это трагическое событие разделило нашу историю города на две части – до и после. Это были молодые ребята, которые мечтали, у которых были семьи, которые строили планы. И в момент трагических событий они, не задумывались, приняли решение положить свою жизнь на то, чтобы спасти десятки других жизней. Этот подвиг, он еще раз показал черту настоящего белоруса. Это любовь к ближним, забота о них и готовность пожертвовать собой ради других.
1: С родителями героев Беларуси встретилась журналист издательского дома «Беларусь сегодня» Людмила Гладкая. Своими воспоминаниями с ней поделилась мама Никиты Куканенко Наталья Сивухина.
7: Историй достаточно было. И на 5-м курсе чуть не отчислили. За счет того, что учился, ну, отлично, конечно, что самый первый вылетал, он все полеты. Его спасло все. Я посмотрела фильм, у меня такое ощущение, что я вернула назад 20 лет жизни. То есть вернулась обратно в прошлое, вот заново проживаю это все. Что Никита живой. Молодцы, фильм они удачно сняли. Ну, обыкновенный день. Я съездила на работу, приехала на обед домой. И без 22 мне позвонил Никитин отец. И сказал, что Никита погиб. Ну, конечно же, я закричала здесь на весь дом. Соседи прибежали, что случилось. Ну, и все как в тумане. Не верила, до последнего не верила. Потому что и слухи ходили такие, что один вроде как жив один. И я надеялась, что, как бы, что Никита жив еще. Потом уже подтвердилось, что нет, что погибли оба. Самые тяжелые дни. Как бы и сейчас особо... Не хочется верить, как он мне приснился и говорит: «Мам, ты меня видела в гробу?» Я говорю: «Нет, не видела». Я говорю: «Так я живой, я приступил к полетам, он в форме, все, он часто снится, в форме подпрыгивает такой, я уже летаю, все, я просто был в коме, все, я уже живой». Значит, у него все хорошо там. Я всегда вот чувствую вот как-то, что он мне помогает, вот как будто он мне помогает, вот. идти, вот направляет вот по пути, по правильному. Не видела я в нем страха какого-то. У него как по маслу все шло.
8: А вы переживали?
7: А я переживала. И очень переживала, когда там и видео эти все скидывала. О, Господи. Да, и слезы на глазах от радости, что вот он молодец, там все. В то же время, конечно, переживаешь очень сильно. И в тот день, 18 мая, перед вечером мы с ним разговаривали. Такой, мама, у меня завтра вот такие серьезные вылеты, что готовимся к Дню города в Барановичах. И когда прилечу, тогда я тебе позвоню сразу. Ну и все. Больше мне не позвонил.
1: Полную версию интервью смотрите на СБТВ, на сайте СББай и на других платформах.
0: Картина дня.
1: Белорусские школьницы победили в Европейской олимпиаде для девушек по информатике, которая прошла в Италии. В этом году в олимпиаде состязались 247 участниц из 68 стран мира. Традиционно каждую страну представляет команда из 4 участниц и 2 тренеров. В течение 2 дней девушкам предлагалось за 5 часов решить 4 задачи. В копилке наград нашей команды 2 золотые медали, 1 серебряная и 1 бронзовая. Последние звонки пройдут в школах и гимназиях Минска 23 мая. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович. И в этот же день вечером, по сложившейся традиции, в Минск-арене пройдет городской праздник для выпускников 11 классов.
9: В этом учебном году последние звонки состоятся 23 мая. Они пойдут в традиционном режиме. Торжественная часть начнется в 10 часов утра на базе непосредственно учреждения образования. В 12:30 выпускники возложат цветы в стеле «Минск. Город-герой». На базе Минск-арены пройдут наши мероприятия, посвященные последнему звонку, куда будут приглашены все выпускники. Это порядка 13,5 тысяч выпускников и приглашенные гости. Выпускные вечера в этом году пройдут 12 июня, также в новом формате. Сначала торжественные части будут организованы на базе непосредственно учреждения образования, а вторая часть, развлекательная, пройдет на базе больших площадок. Это Чижовка-арена, футбольный манеж, СКЦ Белорусского государственного университета культуры и искусств.
1: Рассказала специалисты о проведении централизованных экзаменов.
9: Централизованные экзамены в этом году пройдут 26 и 29 мая. 26 мая они состоятся по 8 учебным предметам по выбору учащегося. 29 мая по 2 предметам белорусский или русский язык. Кроме того, для учащихся, которые не явились на централизованный экзамен по уважительной причине, есть резервные дни 17 и 19 июня, а также обозначены дополнительные иные сроки. Это в августе месяце, если, мало ли, по каким причинам опять не пришли на это.
1: Тем временем белорусские школьники готовятся к началу каникул. До открытия летних оздоровительных лагерей осталось чуть более 2 недель. В этом году планируется оздоровить более 78 тысяч детей. Основное внимание – лагерям с круглосуточным пребыванием. Там отдохнут более половины школьников. Количество путевок для детей с ограниченными возможностями увеличено на треть, отметил начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Валерий Нафронович.
10: Около 1700 детей такой категории будет направлено. И отмечу, что на базе детского санатория «Солнышко» будет направлено 100 детей с заболеванием сахарный диабет и 20 детей с кардиопатологией в сопровождении одного из родителей, причем и путевка детям, и сопровождение будет оплачено из Минского городского бюджета.
1: Продолжительность смен в этом году 15 дней, чтобы дать возможность отдохнуть как можно большему количеству мальчишек и девчонок. Еще один бонус – дополнительная поддержка для работников бюджетных организаций. Благодаря ей оздоровление детей станет более доступным. Инфраструктура для отдыха с акцентом на комфорт и безопасность. 23 городских пляжа открыли к началу сезона в Минске. Их состояние и готовность оценили городские службы во время традиционного весеннего объезда территорий. На пляжах столицы функционирует 8 спасательных станций. В купальный сезон, который официально продлится до 30 сентября, дополнительно будут работать еще 20 сезонных спасательных постов. Таким образом, все официально разрешенные зоны отдыха у воды под пристальным контролем сотрудников ОСВОД. Как рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун, в рамках подготовки к сезону на пляжах установлено около 2000 лежаков и примерно 4500 единиц малых архитектурных форм.
11: Действительно, мы видим, что работа
8: проведена очень серьезно для того, чтобы людям было не просто уютно, комфортно, но безусловно и безопасно отдыхать на пляжах. На что хотелось бы обратить внимание, что по предыдущему пляжному сезону мы не допустили гибели людей на воде. Поэтому, безусловно, мы уделяем этому очень серьезное внимание. Ну и, конечно же, смотрим на то, чтобы доставляло комфорт это и лежаки. У нас порядка 2000 лежаков уже на пляжной зоне, где-то порядка 4500. У нас малых архитектурных форм. Очень серьезное участие принимают в этом благоустройстве нашей организации и предприятия, за что им, безусловно, огромное спасибо. Мы видим, что эти предприятия нас обеспечивают пляжные зоны наши и спортивным оборудованием, и детским игровым оборудованием. Мы видим, что те же фудкорты, которые появляются новые на пляжных зонах, стремимся к тому, чтобы действительно было комфортно, уютно и доступно для всех отдыхающих. Наши пляжные зоны, они закреплены за администрацией районов нашего города. Акцентируем внимание на то, что на каждом пляже есть спасательные посты. Можно обратиться на спасательный пост и сказать, что мы бы хотели, чтобы здесь что-то было дополнено. Но будем благодарны людям, если они тоже будут активно принимать участие для того, чтобы наши эти пляжные зоны были еще более комфортны и доступны здесь.
1: По результатам мобильного мониторинга всех зон отдыха, находящихся в распоряжении районных администраций столицы, наивысшую оценку комиссии получил пляж номер 5 на водохранилище Дрозды. Территорию обслуживает Московский район. К новому сезону здесь провели масштабный апгрейд. Мошенники предлагают перерасчет пенсии. На линию 102 обратилась 75-летняя пенсионерка, которая поверила аферистам и передала для декларирования свои деньги, а также сбережения супруга. Минчанка с мужем сняли со своих карт 11 тысяч рублей, которые передали для так называемого декларирования курьеру. Подробности рассказала старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Илона Буранко.
11: На ее мобильный телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками пенсионного фонда. И под предлогом перерасчета пенсии выманили паспортные данные. Позже с женщиной связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее данные якобы используют для незаконных финансовых операций и уточнил, есть ли у нее наличные деньги.
12: Они меня спросили, у вас дома деньги есть? Я говорю, нет, ну дома нет, на карточке есть. Вот идите, снимите с карточки деньги. А у меня, я говорю, ну у меня и у мужа есть, и муж пусть пойдет снимет. Ну вот мы и сняли.
11: Пенсионерка ответила, что средства хранятся на банковских картах ее и мужа. Под этим предлогом женщину убедили снять деньги с обеих карт для декларирования и передать их курьеру. Испугавшись, минчанка передала приехавшей к ней незнакомке 11 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
1: В МВД напоминают, что работники социальных служб, банков и правоохранительных органов не запрашивают личные данные по телефону и не требуют передавать деньги. При поступлении подобных звонков необходимо прекратить разговор и сообщить о случившемся в милицию по номеру 102. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно, с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Первый вице-премьер Николай Снабков провел встречу с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу. В Пскове прошло заседание группы высокого уровня Совета министров союзного государства. Главы МИД Беларуси и России обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях. В образ Беларуси, позерк и открытие. В июне стартует национальный конкурс на создание туристического символа страны.
0: Что происходит?
1: В правительстве состоялась встреча с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу Ван Бинем. Приветствуя гостя, первый заместитель премьер-министра Николай Снабков отметил, что этот китайский регион занимает особое место в белорусско-китайских отношениях. Беларусь рассматривает визит как продолжение глубокой дружбы, взаимной поддержки и взаимопомощи и надеется на прорыв во взаимоотношениях, выход на качественно новый уровень сотрудничества с Гродненской областью.
2: Искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам наших лидеров, товарища Си Цзиньпиня и президента нашей страны Александра Лукашенко, является мощным фундаментом для развития наших отношений. Президент нашей страны Александр Лукашенко всегда подчеркивает важность и необходимость и своевременность того, чтобы наши экономические отношения поднялись на уровень политических и человеческих отношений. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность.
1: Николай Снабков отметил, что Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Их цель – подписание конкретных инвестиционных контрактов для активного прихода китайских предприятий в Беларусь, реализации промышленных проектов развития.
2: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведение прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую.
1: В свою очередь Ван Бин отметил, что это его первый визит в Беларусь, но выйдя из самолета, он сразу почувствовал себя как дома. Китай и Беларусь – настоящие друзья и партнеры, которые доверяют друг другу. Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство развивается на высоком уровне. Политическое взаимное доверие укрепляется, развивается практическое сотрудничество. Все это служит образцом равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами. Торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику. Развивается и научно-техническое взаимодействие, акцентировал Ван Бин.
0: Точка отсчета.
1: Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем установлены в 1992 году. Благодаря дружеским отношениям и политической воле лидеров Беларуси и Китая между двумя странами установлены образцовые отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Развитие сотрудничества с КНР является стратегическим направлением внешней политики нашей страны. Государства прошли несколько этапов на пути взаимного сближения. В сентябре 2022 года на полях мероприятий Шанхайской организации сотрудничества главы Беларуси и Китая приняли совместную декларацию об установлении наивысшего в истории уровня отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. В марте 2023 года в ходе государственного визита Александра Лукашенко в Китай главы Беларуси и Китая по итогам переговоров приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху. Со 2 по 4 июня прошлого года Александр Лукашенко совершил визит в Китай. Дни пребывания президента в Пекине были наполнены переговоры с представителями китайских деловых кругов, а главное мероприятие – встреча с Си Цзиньпином. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив. В центре внимания были также вопросы международного сотрудничества. С 31 августа по 1 сентября прошлого года Александр Лукашенко принимал участие в заседании Совета глав государств ШОС, а также во встрече в формате ШОС+, в Тяньцзине. Саммит был самым масштабным за всю историю объединения – около 30 лидеров стран и интеграционных структур. За время пребывания в Китае президент провел не менее 20 неформальных встреч с различными международными лидерами. Отдельное внимание было уделено белорусско-китайской повестке. Состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Несколько встреч с бизнес-кругами. Главы государств фактически дали старт углубленному сотрудничеству двух стран в сферах технологической и промышленной кооперации в 2026-2027 годах. 3 сентября Александр Лукашенко принял участие в параде в Пекине по поводу 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны.
0: Факты на стол.
1: 27 января этого года Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам развития сотрудничества с КНР. В повестке были результаты и дальнейшие шаги развития партнерства. Обращаясь к участникам мероприятия, глава государства подтвердил курс на выстраивание с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня.
3: Китай сегодня не просто наш основной партнер. Китай является основным партнером для всех стран, которые наметили для себя развитие. Добавленная стоимость этого сотрудничества бесспорна, она очевидна для Китайской Народной Республики и для Беларуси. Для нас Китай надежнейший союзник по всем вопросам. Многому у китайцев сегодня учимся, древнейшая нация. Советую, кто не знаком, ознакомиться с историей Китайской Народной Республики. В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска важнейшая точка опоры. И не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все. От россиян, американцев до стран Африки. У наших людей уже другое представление о Китае, чем это было 5 лет тому назад. Ну, к примеру, Белджи практически в каждом белорусском дворе. И неплохая машина получилась. Минск украсили спортивные объекты мирового класса. И это подарок настоящих друзей. Учить китайский и учиться в КНР становится нормальным для нашей продвинутой молодежи. Расширение авиасообщения – Хайнань, Шанхай, Урумчи – быстро восстановит туристические потоки. Кстати, это одна из задач правительства и обещание правительства, что здесь мы существенно продвинемся с 2 почти до 5% валового внутреннего продукта. Так что решение о выстраивании с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит. Наоборот, мы будем инвестировать ресурсы, время, внимание, укрепление нашего сотрудничества. Для этого есть все резервы. Я помню свои первые визиты в Китай, когда Китай не был еще Китаем, можно сказать, таким Китаем, какой он есть сейчас. И тогда во главу угла китайцы ставили один вопрос, когда мы им предлагали сотрудничество. Технологии, технологии, еще раз технологии. Я помню, когда мы какой-то там центр строили по БелАЗам, я был на этом центре. Сегодня мы в Китай едем зачем? Прежде всего за технологиями. И это правильно.
1: На совещании в январе Александр Лукашенко отметил, что с одной стороны Китай в настоящее время второй по величине торговый партнер Беларуси. С другой стороны, около 1 миллиарда 700 миллионов долларов за прошлый год и более 4% от общего объема поставок очень мало даже по белорусским меркам, оценил ситуацию глава государства. Тогда президент заявил, что Беларусь как суверенная и независимая страна всегда будет сотрудничать с Китаем.
3: Китай – это серьез и надолго. С Китаем мы будем сотрудничать всегда, сколько будет существовать наша страна, как самостоятельное и независимое государство. Я уверен, что мы будем независимы и суверенны тоже всегда. Поэтому, если кто-то думает, что мы очередной раз примем директивы, загрузим пусть даже активного на сегодняшний день вице-премьера Николая Геннадьевича Снабкова на китайском направлении, и на этом все, ошибаетесь. Призываю вас активнее работать не только на российском, но и китайском рынках. И если мы будем здесь активны, если мы по-настоящему будем выполнять то, что определили для себя, я уверен, что остальные страны дальней дуги на уровне погрешности арифметической для нас будут по экспорту и вкладу в валовый внутренний продукт. Но, тем не менее, у нас за вице-премьером, первым вице-премьером Снабковым остается китайское направление. Мы довольно часто вели разговор на эту тему, и мне докладывал Николай Геннадьевич. Но это он один, он мне докладывает. Я его слушаю, как чекист, говорит, работаю на прием, или Василий Николаевич говорит, работаю на прием. А сегодня мы послушаем все вместе его. В том числе и Роман Александрович Головченко свое слово скажет, который имел непосредственно отношение к формированию предыдущей директивы и нашего направления сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
1: И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. 26 мая в Большом зале Белгосфилармонии программа «Только Бах» из цикла концертов «Шедевры мирового органного искусства». Титулярный органист папской базилики святого Михаила в Мадриде, испанский композитор и яркий музыкант своего поколения Даниэль Сальвадор исполнит знаменитые произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

музыка твоего настроения. Альфа-радио.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно, с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +19-21, в Минске +20-22, в Бресте +21-23, в Гомеле +25-27, в Могилеве и Витебске +27-29. По всей стране облачно с прояснениями, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями, в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 19-21, в Минске плюс 20-22, в Бресте плюс 21-23, в Гомеле плюс 25-27, в Могилеве и Витебске плюс 27-29. По всей стране облачно с прояснениями. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле кратковременный дождь, возможно гроза. В Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-радио.